0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

Вчера еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятия АПК. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». В Свердловской области сохраняются очереди на заправках, несмотря на относительную нормализацию ситуации с автотопливом, о которой заявляют федеральные власти. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Люди едут на эту заправку, потому что на других бензина просто нет. Она единственная для десятков тысяч жителей Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва. Пишет Ядин, публикует видео, снятое одним из водителей. Он проехал в оба направления очереди, посчитал количество машин. Сначала их было 254, затем стало 276, пишет Ядин. Аномальная жара ожидается в Свердловской области в четверг, 30 июля. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов, предупредили синоптики. Также в отдельных районах ожидаются ливни и грозы с градом, местами сильным, порывы ветра до 25 метров в секунду. В начале августа аномальная жара покинет регион. На несколько дней установится дождливая погода, пишет «Комсомольская правда». Росгидромет обещает осадки каждый день до будущего вторника включительно. В субботу в день города также дождь, плюс 22 днем. С воскресенья 2 августа по вторник 4 температура днем составит плюс 23-24. В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда – Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капля абсента», «Я с тобой» и другим. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении множества известных исполнителей на концертных площадках в день города. Так, в историческом сквере концерт начнется в 20:30 с участием группы «Orphan Juice», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других. На улице Архангела Михаила начало концерта в 7 вечера. Там выступят Тимати, Нилетто, Комаро, исполнитель электронной музыки Вонамур. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
3: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nosh.com.rf.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Сегодня в Екатеринбурге, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, дождь и ветер юго-восточный, 3,8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
3: Джем FM.
9: За солнце.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Утренняя джимнастика в составе Ярик и Маргарита рада тебя приветствовать и говорит тебе доброе утро.
1: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Кстати, ну все, дождики сменили жаркую летнюю погоду. Как тебе такая погодка?
1: Ну, мне такая погодка почему-то больше нравится. Кстати, ты вчера бегала вечером?
0: Вчера нет.
1: Был опыт.
0: Вчера нет. Ну, просто что-то я подустала и решила немножко расслабиться и посидеть с книжкой у нас во дворе. Кстати, мне это очень понравилось. У нас есть такие подвесные качели, и я на них как уселась и часа два прочитала книгу.
1: Ну, здорово. Да. Ну, вчера, кстати, начали делать заготовочки на зиму.
0: О, все, уже пошло.
1: Помидорчики, да, уже лечь моя любимая, тоже супруга крутила, наверное, на мясорубке, мы это все делали часов до 12 ночи, простите, соседи, пожалуйста, ну, надо бы это было сделать быстрее, потому что это все очень сильно быстро портится.
0: Так, все, а ты так помогаешь что, обычно? Какая твоя функция?
1: Кабачки вчера почистил, вот это вот, это дорогого стоит...
0: Не знаю, дорогого ли это стоит только кабачки почистить, но в целом ты молодец, что помогал
1: супруге.
0: Да, супруги.
1: Потому что там кабачки размером с бревно, и чистятся они примерно так же.
0: А, ничего себе, такая жесткая кожура.
1: Туго идет, да, очень туго.
0: Ну что, расскажем уже, что будет в ближайшее время, в ближайшем часе в 7.20. Отзовись, порадуй. В 7.30 яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз. Ну а в 7.50 уже позовем тебя играть в три в ряд. И все это здесь на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, Бебель от Пехотинцев до Таватуйской, также Репина весь бульвар от Малышева до Мельникова. Проезжая от Губахинской до Норильской. Много машин на Шевской, Тепличная до проспекта Космонавтов и на Икаде от реки Березовка до улицы Высоцкого.
2: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, в центре города, +20 градусов, отзовись, порадуй прямо сейчас на Jam.fm. Рита рассказывает, кто сегодня отмечает свой день рождения и звезд.
3: Сегодня среди именинников один из самых кассовых режиссеров современности и обладатель премии «Оскар» Кристофер Нолан. Назову его проекты — это «Интерстеллар», конечно, «Оппенгеймер», «Одиссея» и многие-многие другие. Режиссер, кстати, ярый противник современных технологий. Его творческий процесс начинается с определенного ритуала. Идею фильма он набирает не на компьютере, а на старой печатной машинке отца. У Нолана нет смартфона, его функции выполняет стационарный телефон или простая раскладушка. Режиссер не ведет соцсети, а получить личное письмо от него реальнее, чем ждать от него ответа по e-mail.
2: И снимает, наверное, до сих пор на пленочку, да? На кинопленку,
3: я так не думаю, судя по его работам. На съемочной площадке режиссер никогда не расстается с чашкой чая. Неважно, проходят ли съемки в пустыне, в заснеженных горах, у него всегда есть чай. Хоть в термосе, хоть в дорогой какой-то антикварной кружке, но есть.
2: Да, кстати же, он еще президент гильдии режиссеров.
3: Да, это так, да. с прошлого года. Еще одна именинница у нас есть, это Хилари Суонг, исполнительница главной роли в фильме «Малышка на миллион», обладательница 2 премий «Оскар». Причем это такой удивительный случай, когда она все те 2 раза, которые она была номинирована на «Оскар», она получила «Оскар». До актерской карьеры она профессионально занималась плаванием и гимнастикой, участвовала в юношеских соревнованиях олимпийского уровня. Свой творческий путь она начала в театральном кружке, сыграв роль Маугли в школьной постановке.
2: Здорово.
3: Для роли боксерши в драме Клинт Иствуда «Малышка на миллион» она за 90 дней набрала более 10 килограммов чистых мышц, тренируясь по 6 часов в день и съедая, конечно, огромное количество белка. Актриса признается, что обожает экстремальные виды спорта и активный отдых, а в свободное время сама чинит технику или занимается ремонтом.
2: Здорово! Ну, а мы, в свою очередь, хотим поздравить всех-всех-всех, кто слушает Jam.fm, всех именинников, кто слушает Jam.fm. Пусть сегодня ваши коллеги по работе, ваши близкие вас радуют. Это была рубрика «Отзовись, порадуй» на Jam.fm.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: В сети обсуждают очень смешное собачье видео. Mm-hmm. На нем корги каждый день зовет ретривера поорать друг на друга через стекло.
0: Прям не сразу же орут, а зовет поорать.
1: Да, они сначала приходят на место встречи, орут и потом расходятся.
0: Так, то есть где-то встречаются, да, собираются, сейчас... вместе идут.
1: Да-да-да, сейчас расскажу подробно, как эта вся вакханалия происходит. Дуриан и Хэппи, так зовут псов, дружат с детства, отлично ладят. Корги прибегают за ретривером, они вместе подбегают к такому небольшому магазинчику, тихо, мирно. Корги забегает внутрь, и знаешь, такое стекло, которое раздвигается, когда человек выходит и опять задвигается.
0: Двери такие,
1: да,
0: автоматические.
1: Да, да. И, получается, начинают орать друг на друга через это стекло.
0: Гавкать.
1: В прямом смысле орать.
0: Дверь закрыта, орут.
1: Да, потому что нереально. Они просто разрываются, у них просто такие агрессивные мордочки. А дальше что? Что просто проорались и побежали дальше, спокойно виляют хвостиком, бегут вдоль какой-то набережной.
0: То есть дверь открылась, орать перестали.
1: Ну да, все как у людей. Проорались, все выместили друг на друга, стресс весь выпустили, и все. Душа в душу.
0: Слушай, а может, они просто проверяют звукоизоляцию дверей вот этих вот?
1: Может, они работают на вот этот магазин?
0: Правильно работают двери? Может, они рекламируют эти двери?
1: Вполне возможно, я вообще ничему уже не удивлюсь.
0: Ну что ж, это были яркие заголовки на Jam.fm.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 7 часов 31 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Также к этому часу в Реже плюс 20, в Ревде и Краснотуринске плюс 19 градусов.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Семь часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Прямо сейчас гороскоп на Jam.fm на сегодня, 30 июля, на четверг.
2: Овен, не прячь смелые идеи, даже самые необычные тебе сегодня пригодятся.
1: Телец, умение сохранять баланс поможет принять верное решение.
2: Близнецы, на горизонте появится интересное предложение, не спеши отказываться.
1: Рак, твои слова сегодня кого-то вдохновят.
2: Лев, решительный шаг принесет тебе заслуженное признание.
1: Дева, самое время разобраться с важными денежными вопросами.
2: Весы, твоя харизма будет на высоте.
1: Скорпион, сегодня ты узнаешь важную информацию.
2: Стрелец, поддержка придет именно тогда, когда понадобится.
1: Козерог, небольшая пауза в работе пойдет на пользу.
2: Водолей, интриги только запутают ситуацию. Выбирай открытый диалог.
1: Рыбы, проведи время с тем, кто понимает тебя с полуслова.
3: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: А кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 7.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Дороги почти свободны. Стоят улицы Бебеля от Пехотинцев до Табатуйской, также Халтурина от Технической до Полихинской. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка.

7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Совсем скоро начнем играть в игру «Три в ряд» на Джем ФМ. Победитель сегодня получит сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Ми». Прямо бы сейчас съела вкусные пиццы, но мне нельзя участвовать в конкурсах, а тебе можно. Поэтому воспользуйся этой возможностью, запоминая наш номер, плюс 7932-020-102-5. Это наш номер в Макси. Именно сюда ты можешь отправить любимый смайлик и принять участие в нашей игре «Три в ряд».

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятий АПК. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». В Свердловской области сохраняются очереди на заправках, несмотря на относительную нормализацию ситуации с автотопливом, о которой заявляют федеральные власти. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Люди едут на эту заправку, потому что на других бензина просто нет. Она единственная для десятков тысяч жителей Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва. Пишет Ядин, публикует видео, снятое одним из водителей. Он проехал в оба направления очереди, посчитал количество машин. Сначала их было 254, затем стало 276, пишет Ядин. Аномальная жара ожидается в Свердловской области в четверг, 30 июля. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов, предупредили синоптики. Также в отдельных районах ожидаются ливни и грозы с градом, местами сильным, порывы ветра до 25 метров в секунду. В начале августа аномальная жара покинет регион. На несколько дней установится дождливая погода, пишет «Комсомольская правда». Росгидромет обещает осадки каждый день, до будущего вторника включительно. В субботу в день города также дождь, плюс 22 днем. С воскресенья 2 августа по вторник 4 температура днем составит плюс 23-24. В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием. И пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда – Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении множества известных исполнителей на концертных площадках в день города. Так, в историческом сквере концерт начнется в 20:30 с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других. На улице Архангела Михаила начало концерта в 7 вечера. Там выступят Тимати, Нилетто, Комаро, исполнитель электронной музыки Вонамур. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8:02 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Сегодня в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, дождь, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 8:06 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Начинаем нашу музыкальную игрушку «Три в ряд» на Jam FM. Сегодня разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». А пока знакомимся с нашей участницей. С нами сегодня играет Наташа, она работает в промышленной компании и прямо сейчас едет на работу из академического в пионерский. Наташа, привет!
1: Доброе утречко!
0: Ну слушай, ты вообще герой, я знаю, что такое ездить из академического, я знаю, что такое жить в пионерском, поэтому ты молодец. Долго тебе добираться? Сколько обычно?
1: Ну, летом где-то минут 30, наверное.
0: Mm-hmm. Ничего
1: если
0: себе.
1: Прям не торопиться. Ну и зимой побольше, полтора часа, наверное.
0: Во сколько обычно выезжаешь?
1: Летом в половину седьмого. В половину восьмого.
0: Mm-hmm. А расскажи, чем ты занимаешься в своей промышленной компании? Что ты там делаешь?
1: Общаюсь с клиентами, ведущий специалист по работе с клиентами, совмещенный с руководителем филиала.
0: Ничего себе! То есть у тебя руководящая должность?
1: Ну, можно сказать так.
0: Скромно сказала Наташа.
2: Ответственно, работа.
0: Да, абсолютно. Ну что, не будем тянуть, будем приступать к игре. Расскажу правила. Ярик прямо сейчас поставит для тебя три отрывочка из разных песен, и твоя задачка будет назвать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь сертификат на круг пиццы. Но если вдруг немного растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс. Ну что, готова?
1: Да, готова.
0: Все, поехали.

0: Все, ну вот слышу, правильные ответы прям летят.
1: Ну что, летят. Давай озвучь еще разочек все три. Поехали по порядку. Первое.
2: Это Басков.
1: Абсолютно верно, молодец.
2: Вторая это Баста и третья Лолита.
1: Ну, молодец, просто три из трех, быстренько, четенько, ты красотка. Получаешь ты сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Поздравляем!
2: Спасибо большое.

0: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
1: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Селькоровская, станции Керамик, до улицы Энергетиков, также проезжая от Губахинской до Укромного переулка. Много машин на Бебеля-Халтурина от Пехотинцев до улицы Аполихинская.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Каникулы продолжаются,
1: вовсю,
0: ребят.
1: Вовсю.
0: Многие ходят в цирк, в зоопарк, может быть, в театр, в общем, как-то на какие-то культурные мероприятия. И мы вчера как раз вспомнили, а куда мы ходили со своими родителями в детстве, куда нас водили, и решили взять такую тему на четверг воспоминаний, как ты в детстве ходил в цирк, зоопарк или театр.
1: Да.
0: Ярик, расскажи свою историю.
1: Ой, историй много, потому что мы не ходили, нас возили.
0: Mm.
1: Потому что я сам из Каменского-Уральского, и в тот момент там не было ни цирка своего, ни зоопарка. А, вот. И нас возили, собиралась экскурсия целая, сажались, садились в автобусы и ехали. Уже было приключение, ты на автобусе куда-то поехал, тебя повезли. Здорово. Но мне почему-то запомнился из детства цирк больше всего, потому что рядом с цирком продавали всякие разные паприкушечки, шарики, брелки.
0: Mm.
1: И продавали там шары такие из фольги. Внутри опилки были.
0: Mm.
1: Он на резиночке. То есть его берешь за резиночку, и так вот и можно резиночкой поиграться, пожинглировать. Вот, это была мечта. Это я у друга увидел такой шарик. Ради этого шарика выпросил у родителей эту экскурсию, чтобы меня сюда свозили. Ну, соответственно, представление все посмотреть. Это клево было, кстати.
0: Я в детстве обожала просто цирк, обожала представления, обожала подарки, которые там рядышком продаются.
1: Да.
0: И я, например, впервые в своем детстве увидела, как делают вот этих собачек из длинных шариков колбасок.
1: Угу.
0: И мне клоун подарил просто так
1: при
0: бесплатно.
1: Тебе связал, при тебе
0: да,
1: связал
0: эту собачку, причем она была на поводке. Он сделал поводок тоже из другого шарика колбаски. Я забрала его домой, я везла его на вытянутых руках в машине, и я каждый день боялась, что он сдуется. И в один день вся эта конструкция сдулась, и я плакала, потому
1: печально.
0: Что больше у меня не было собачки на поводке.
1: Да, и шарики вот эти тоже, кстати, у нас они служили, может, день, два, три, а потом разваливались, к сожалению.
0: А еще однажды мы с моей театральной школой ездили в цирк на проспект Вернадского в Москве.
1: Так.
0: Это очень известный такой стационарный цирк. И я помню, как все представление я проспала, потому что я очень устала от дороги. И я просто проснулась, когда уже был поклон. И это было очень обидно.
1: Гимнасты, гимнасты. А дальше спать.
0: Я периодически, может быть, открывала глаза, но меня вообще ничего не волновало. Мне хотелось выспаться. Так тоже бывает, да.
1: Здорово,
0: пиши
1: да.
0: И ты свои истории, как ты в детстве ходил в цирк, зоопарк или театр. Сегодня, кстати, крутой приз. Целая коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. Можешь писать к нам в нашу группу Jam FM ВКонтакте. Можешь отправлять свои истории в наш мессенджер Макс. Все почитаем. И за лучшее, конечно же, вручим классный приз.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки. Ну что, Рита, рассказывай.
1: Непредвиденная ситуация произошла на концерте Кэти Перри.
0: Так.
1: Вообще, на ее концертах могут произойти самые странные ситуации. Так, выступление певицы на Мальте пошло вообще не по плану. В одном из моментов своего шоу певица должна оказываться внутри огромной надувной бутылки.
0: Так.
1: Гигантской, ну знаешь, для воды обычная такая пластиковая бутылка, только огромная.
0: От Кэти Перри можно ожидать, да?
1: Угу. По задумке, зрители должны были направить конструкцию с артисткой гигантской трубочкой. То есть Кэти лежит в этой гигантской бутылки и должна двигаться к трубочке. Все вроде бы нормально.
0: То есть все логично.
1: Да, эта бутылка...
0: А трубочка на сцене, да, находится?
1: Да, эта бутылка должна быть в фан-зоне.
0: Так.
1: И, получается, на вытянутых руках фанаты ее катят к сцене.
0: К трубочке.
1: Да.
0: К сцене.
1: Да. Но все пошло не по плану, и эта бутылка начала двигаться в противоположную от сцены сторону, и Кэти пришлось в этой самой бутылке орать своим фанатам: верните меня к сцене, показывать руками направление самой. В общем, ей пришлось взять ситуацию в свои руки, контролировать, ну, как только она могла, находясь в этой надувной конструкции.
0: То есть не в сторону катили?
1: Не в ту, да. К счастью, поклонники смогли сдержаться и изменить направление. Видимо, им так понравилось Кэти в этой бутылке. Может, они вообще хотели ее забрать с собой? Я
0: Может,
1: не знаю.
0: Они думали, это новый аттракцион?
1: Не знаю, что они там
0: новая
1: думали.
0: Игра.
1: В общем, бутылка в итоге прикатилась вместе с Кэти обратно. После этого Кэти из нее вышла, поблагодарила зрителей и продолжила свой концерт совершенно обычно, как ни в чем не бывало.
0: Ну что можно сказать? Докатилась до нужного места. Слава
1: да,
0: богу.
1: Все благополучно.
0: Да.
1: Выдохнули.
0: Это были яркие заголовки на Jam.fm.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 8:32 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Сегодня в Екатеринбурге, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, дождь и ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Также к этому часу в Первоуральске плюс 20, в Полевском плюс 22, в Асбесте плюс 21, в Туринске плюс 23 градуса.
2: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
2: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Четверг воспоминаний на GMFM продолжается. Сегодня мы вспоминаем, как мы в детстве ходили в цирк, зоопарк или театр. Ярик, давай еще почитаем.
1: Юля нам пишет: когда нам было по 10 лет, у подружки родители нас взяли в цирк. У них там работал какой-то знакомый, который мог нас провести за кулисы. И однажды, когда не было выступления, нас повели на экскурсию. Показали нам разных животных, слона, как кормят тигров. Было очень интересно. А после мы с ней пошли по какому-то круглому коридору и оказались под самым куполом цирка. Было страшно, что нас сейчас поймают, но очень интересно.
0: Забавно. Лена написала: помню, как мы с классом пошли в цирк, и надо было приехать самим к цирку, я опоздала, все уже зашли. Я уже хотела ехать обратно, так как меня уже никто не ждал у входа. Но тут рядом стоял мужчина, как потом оказалось, спонсор этой гастрольной цирковой группы, и он кого-то тоже ждал, друзья должны были привезти детей. Он спросил меня, почему я не захожу. Я ему сказала, что опоздала, и все уже зашли. Он предложил пойти вместе с ним. В общем, сидела я на первом ряду, и все артисты подходили к нам с животными и ему делали поклон. А мой класс сидел, наверное, на 20-м ряду. В общем, мне очень понравился мой поход в цирк.
1: Вот у меня до сих пор мечта посидеть на первом ряду в цирке.
0: Ой, это очень классно. Но хотя, когда животные выходят, иногда бывает страшновато.
1: Страшновато, да.
0: Да. Ну что, пиши и ты свои истории, как ты в детстве ходил в цирк, зоопарк или театр. Сегодня крутой приз — это целая коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. Пиши в нашу группу GMFM ВКонтакте, пиши в наш канал и в наш мессенджер Макс, +7 932 020 102 5. За лучшее сообщение вручим приз, как обычно.
2: Это утреннее джем-мастика.
3: 102.5 GMFM.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Реклама.
1: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
5: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ». Где пробки?
8: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения, все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоит Березовский тракт, трудовой до барьерной, также Губахинская проезжая, от Мурзинской до Укромного переулка, Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. Самое большое затруднение на Бебеля-Халтурина, от Пехотинцев до Аполихинской, длина пробки 2 километра, время проезда 13 минут.
6: 102.5 Джем FM.

8:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Совсем скоро начнем играть в «Мальчики-девочки» на Jam.fm. Сегодня разыграем пару пригласительных на фестиваль волшебников категория 6+. Как обычно, мы зовем и мальчиков, и девочек. Чтобы принять участие в этой игре, отправляй любимый смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5. Может быть, именно тебе сегодня улыбнется удача. Что?

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный» и новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Украинские беспилотники вновь атаковали склад Wildberries, на этот раз в Пензенской области. По предварительным данным, есть один пострадавший. Порядка 200 сотрудников были эвакуированы, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. На место ЧП прибыли скорая помощь, пожарные расчеты, силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. Пожарные тушат возгорание на территории склада. Атаки на логистические центры Wildberries, напомню, начались 18 июля. Украинские дроны наносили удары по складам компании в подмосковной Электростали, в Котовске, в Тамбовской области, в Краснодаре, в Ставропольском, Невинномысске и Симферополе. Уголовное преследование в России основателя Telegram Павла Дурова, скорее всего, не отразится на рядовых пользователях мессенджера. При этом может осложнить работу бизнеса, магазинов и образовательных проектов, которые используют платформу как инфраструктуру. Об этом РТВА заявил адвокат Андрей Некрасов. По его оценке, для обычных пользователей мессенджера по умолчанию ничего не происходит. Но работа Telegram в России уже ограничивается Роскомнадзором, напоминает РБК. Между тем, Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму. Он объявлен международный розыск. Это может исключить возвращение работы мессенджера в России. Так говорит советник Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Причиной изменения цвета водопроводной воды в Екатеринбурге стали проливные дожди. Об этом сообщили в водоканале. За два месяца лета в водохранилище, из которых город берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. В такой воде много органики и гуминовых кислот. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала «Портал Е1». Уральские таможенники пресекли попытки ввоза более тонны наркотических веществ. В результатах работы за первое полугодие рассказал в центре ТАСС начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.
3: Таможня тоже радеет за предотвращение вывоза наркосодержащих средств. Выявлены более тонны, да, вот этих товаров, пресечены попытки ввоза, наказаны, да, соответствующие организаторы. И они точно долго будут в местах не столь отдаленных, и несколько тысяч жизней мы спасем от этой заразы.
2: Также таможенники фиксируют множество административных нарушений, их тысячи, но ситуация не является критичной. Выставка флоксов пройдет в Ботаническом саду Екатеринбурга сегодня и завтра, 30 и 31 июля. Время работы с полудня до 20:00. Цветы разместят в большой оранжерее среди деревьев и кустарников. На выставке будет представлено множество сортов флоксов, а также хосты и клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее суккулентов и плодовых растений, по участкам клематисов и лекарственных трав, прогулка в мир тропиков и субтропиков, а также ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 9:03 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, дождь и ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
1: Джем FM.

0: 9:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Начинаем нашу любимую игрушку «Мальчики-девочки» на Jam.fm. Сегодня победитель получит пару пригласительных на фестиваль волшебников категория 6+. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков сегодня с нами играет Максим, он из Екатеринбурга, работает частным предпринимателем и в данный момент находится на работе. Максим, доброе утро.
1: Утро доброе всем.
0: Максим, у нас сегодня четверг воспоминаний, и мы вспоминаем, как мы в детстве ходили в зоопарк, в цирк, в театр. Есть что-то у тебя, что вспомнить?
1: Да, мы всем классом ездили на Лебединое озеро. Это прям было очень яркое такое воспоминание.
0: Ничего себе, это в Екатеринбурге?
2: Да, или в другом городе.
1: Да, в Екатеринбург.
2: У нас здесь в оперном театре, да?
1: Да, да, да.
2: Здорово.
0: Слушай, круто. Играешь ты с Малякой. Маляка из города Ирбит, работает в больнице в администрации. Маляка, привет.
3: Привет, доброе утро.
0: Маляка, ну а ты помнишь, как ты ходила в зоопарк, в цирк или театр? Есть что рассказать?
3: Да, конечно, мы тоже ездили со школой в Екатеринбургский зоопарк.
0: Так.
3: Это причем было в 9 классе, мы уже были достаточно такие взрослые, но было весело. Несмотря на наш возраст, нам было очень весело.
2: Понравилось, да?
3: Да.
2: Понравилась поездка, наверное, я просто тоже ездил из Каменска. Самое интересное было.
0: Ну, у вас еще дорога сама, в дороге круто, еще когда подростки, все прикольно.
3: Да, на автобусе.
0: Ну что, будем потихонечку начинать нашу игрушку. Расскажу правила. Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Ярик готовил вопросы для Маляки, я приготовила вопросики для Максима. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
2: Ну что, поехали. Маляка, в эти выходные Екатеринбург отмечает свой день рождения. Я приготовил вопрос про Екатеринбург. На какой улице у нас в городе находится памятник группы Битлз? На Горького или на Гоголя?
3: На Гоголя.
2: Не совсем правильно, на Горького 8. Такой арт-объект есть, очень атмосферные фотографии там получаются.
0: Максим, вопрос для тебя. В какой области искусства прославился Ян ван Эйк? Живопись или музыка?
1: Давайте живопись.
0: Абсолютно верно. Это знаменитый художник.
2: 1-0. Мальчики у нас впереди. Второй вопрос у нас для Маляки. Сегодня четверг воспоминаний. Смотрела ли ты боевики с участием Сильвестра Сталлоне когда-нибудь?
3: Когда-нибудь смотрела.
2: Как звали его героя? Рэмбо, Джек или Джон?
3: Пусть будет Рэмбо.
2: А Рэмбо, это фамилия. А как его звали? Имя именно. Джек или Джон?
3: Джек.
2: Джек. My name is John Rambo, говорил Сильвестр Сталлоне. 2 промаха у девочек.
0: Следующий вопрос для Максима. Ответишь правильно, заберешь приз. В каком веке была изобретена первая посудомоечная машина? В 18-м или в 19-м?
1: В 18-й.
0: Нет, во второй половине 19-го, попозже.
2: По-прежнему счет у нас 1-0, мальчики впереди. Третий вопрос у нас для Маляки. В каком государстве Европы нет ни одного светофора? В Ватикане или на Мальте?
3: На Мальте.
2: К сожалению, нет. В Ватикане очень маленькое государство, там даже ни одного светофора нет, представляешь?
0: Ну что, игрушку можем остановить. У Максима все-таки есть один правильный ответ. Маляке сегодня не повезло. Ну что, а ты совсем не расстраивайся, присылай нам новые смайлики, обязательно с тобой еще поиграем.
3: Конечно, обязательно.
0: Ну, а Максим празднует победу!
1: Ура!
0: Максим, получаешь ты пару пригласительных на фестиваль волшебников категория 6+.
1: Отлично, спасибо огромное.
0: На правах рекламы. Это настоящий портал в мир магии, где сказка становится реальностью. Тебя ждут авторские номера, интерактивные шоу и трюки. Фестиваль пройдет 16 августа на сцене летнего театра в парке Маяковского. Для зрителей старше 6 лет.
4: Джемнастика!
5: Джемнастика!
4: Джемнастика! Утренняя джемнастика!

0: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 9 часов 16 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы Большакова, Степана Разина до Белинского, Донбасская, Бибеля от Никольского переулка до Таватуйской, Халтурина от Технической до Полихинской. Много машин на Трудовой, Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка и на Космонавтов от Фронтовых бригад до Челюскинцев.

0: 9:25 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Четверг воспоминаний на Jam FM продолжается. Спрашиваем мы тебя сегодня, как ты в детстве ходил в цирк, зоопарк или театр? Почитаем.
1: Окси нам пишет: в глубоком детстве меня водили в кукольный театр на спектакль «Три поросенка». Сам спектакль я не помню, так как мне было года три, но осталось яркое впечатление, которое я запомнила. Это когда волк пошел по проходу в зале искать поросят.
0: Ой, ужас.
1: А мы сидели как раз с краю прохода, я у мамы на коленях. И вот волк шел по проходу, заглядывал под сиденье. Я так испугалась его, что заревела и попыталась убежать.
0: Бедняжка.
1: Травма такая, да.
0: От Наташи пришло похожее сообщение. В детстве поход в цирк для меня был адом. Когда выступали клоуны, я их так боялась, орала, как блаженная. Из-за этого сестры старшие меня ненавидели. Выросла и думаю, зачем мама меня тащила в цирк? Ведь для меня это была психологическая травма. До сих пор помню хорошо себя орущую и перед лицом клоуна.
1: Вот многие дети, да, так реагируют, боятся.
0: Ну, кстати, много фоточек бывает даже с Дедом Морозом. Там Дед Мороз такой веселый, ну? Снегурочка, еще какие-то персонажи, и ребенок весь зареванный.
1: Заберите меня!
0: Да-да-да, забавно.
1: Да, Лена нам пишет: родители рассказывали, в 4 года пошла я в зоопарк. После просмотра всех животных меня спросили: почему ты такая грустная? Что не так? Что не понравилось? А я удивленно и печально спросила: а где Чебурашка?
0: Да, хороший вопрос.
1: Логично.
0: Где Чебурашка?
1: Да.
0: Да. Паша написал: в детстве мы с родителями пошли в зоопарк, мне было лет 6. Проходя мимо клеток с обезьянами, я увидел, как горилла сидит в углу, сложив ногу на ногу, и что-то ест. Эта картина напомнила мне своего папу, и я на весь зоопарк закричал: мама, смотри, прям как наш папа сидит. Все, кто был рядом, смеялись изо всех сил. Видели бы вы лицо папы.
1: Здорово.
0: Бедный папа. Вот тот самый неловкий момент, когда твой ребенок тебя немного предал.
1: Ой, дети, дети.
0: Пиши и ты свои сообщения, как ты в детстве ходил в цирк, зоопарк или театр. Делись своими историями в комментариях в группе Jam FM ВКонтакте. Присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс. +7 932 020 102.5. За лучшее сообщение вручим приз. А сегодня это целая коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3.

0: 9:30 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Через пару минут на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь в этом часе?
1: Бренд одежды из России выпустил коллекцию грязных вещей.
0: Ух ты!
2: Реклама.
3: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
2: Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
4: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Джем ФМ.
0: 9:32 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Яркие заголовки прямо сейчас на Джем ФМ. Рита, рассказывай.
1: Ярик, у тебя есть какие-нибудь кринжовые вещи?
0: Кринжовые?
1: Какие-то странные максимально.
0: Ну, вот есть драные джинсы. Ты до такой степени драные, что все спрашивают, это нормально?
1: Да нормально. Или случайно произошло?
0: Это модно, мне сказали. Все нормально.
1: У меня еще есть футболка тоже с дырками, драная, но она так и продавалась. Кстати, известный российский бренд одежды начал продавать рубашки с имитацией грязи. Ну и, конечно, нарвался на гнев покупателей.
0: О, как.
1: Инфлюенсерша записала видео с похода в известный магазин одежды и показала на камеру розовую рубашку, на которой присутствовали следы от брызг и грязи.
0: Угу.
1: И пишет, что я уже думала сказать девочкам, что у них вещи грязные, а потом смотрю, это такая рубашка. Ну, то есть так задумано. Ролик буквально взорвал соцсети и набрал около 3 миллиона просмотров и более 27 тысяч лайков. Пользователи сети оказались недовольны новинкой бренда и раскритиковали ее в комментариях. Ужас, на самом деле, а не мода. Такое ощущение, что это не мода, а ткань бракованная. И они все равно отшили, чтобы не терять надежду ее продать. Но кто-то, кстати, отнесся к этому тренду и позитивно. Ура, теперь можно носить любимые вещи, которые не отстирываются, потому что это модно.
0: Да, поставил пятно и все, и непонятно, это так задумано великим брендом. Или у тебя это вот пятно настоящее?
1: Да. В общем, не нужно оправдываться.
0: Действительно.
1: Ну, как-то так нам самим решать, принимать этот тренд или нет.
0: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 9:34 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр» Парацельс. Сегодня в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Также к этому часу в Реже плюс 22, в Ревде плюс 21, в Краснотуринске также плюс 21 градус.
2: Реклама.
12: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
13: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Джем ФМ
16: 102.5.
15: Джем
16: ФМ.
17: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: 9:41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Прямо сейчас гороскоп на Jam.fm. На сегодня 30 июля, на четверг.
1: Овен, не прячь смелые идеи, даже самые необычные тебе сегодня пригодятся.
0: Телец, умение сохранять баланс поможет принять верное решение.
1: Близнецы, на горизонте появится интересное предложение, не спеши отказываться.
0: Рак, твои слова сегодня кого-то вдохновят.
1: Лев, решительный шаг принесет тебе заслуженное признание.
0: Дева, самое время разобраться с важными денежными вопросами.
1: Весы, твоя харизма будет на высоте.
0: Скорпион, сегодня ты узнаешь важную информацию.
1: Стрелец, поддержка придет именно тогда, когда понадобится.
0: Козерог, небольшая пауза в работе пойдет на пользу.
1: Водолей, интриги только запутают ситуацию. Выбирай открытый диалог.
0: Рыбы, проведи время с тем, кто понимает тебя с полуслова.

0: Где пробки?
1: 9:46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит за вокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов, также Вильгельма до Генина, от Сахарова до Краснолесья, Халтурина от Технической до Полихинской. Много машин на ИКАДе от 13 километра до Высоцкого, также на Трудовой Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка и на Космонавтов от Турбинной до Челюскинцев.
2: 102.5. Джем ФМ.

0: 9:52 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Продолжаем четверг воспоминаний на Jam.fm. Сегодня мы обсуждаем, как мы в детстве ходили в цирк, зоопарк или театр.
1: Ирина нам пишет: «Мне было 4 года, когда я впервые в жизни попал на цирковое шоу. Это было стандартное представление. Клоуны, акробаты, животные. Среди их животных были верблюды. Я вживую видела их тоже впервые. Впечатлений масса. Большие верблюды с горбами. Восторг у ребенка». И в какой-то момент ведущий предложил зрителям: «Кто желает прокатиться на верблюде?» Я тут же слетела по лесенкам вниз и забралась на манеж. Ведущий не успел моргнуть даже. Я стояла рядом с верблюдом. Он посадил меня между горбами и прокатил по кругу. Я до сих пор помню этот момент из детства. Счастья было много. Мама была удивлена моему поступку и испугалась за меня. Но в итоге все были довольны.
0: Ну, действительно страшно, я бы на месте мамы тоже испугалась, я уже взрослая каталась на верблюде, это очень высоко, а когда ты маленький, ну тебе сильно высоко.
1: Очень даже высоко, причем он когда встает вот так вот, сперва поднимает заднюю часть, потом переднюю.
0: Это очень страшно тоже, да.
1: Страшненько.
0: Нет равновесия. Катя пишет: «Когда мне было года 2 или 3, меня родители возили в зоопарк, ни одно животное меня там не впечатлило, никого особо я там не смотрела. Когда приехали домой, у нас во дворе были стайки для животных сельскохозяйственных, и вот так. Там у кого-то жили курицы за сеткой. Я возле них остановилась, и меня оттуда не могли увезти полчаса. Папа мне говорит: пойдем домой, а я ему отвечаю: нет, я буду смотелеть».
1: Ну что вам там эти всякие экзотические птицы, животные?
0: Да.
1: Вот свое родное, да? Да. Молодец.
0: Делись и ты своими историями на тему, как ты в детстве ходил в цирк, зоопарк или театр. Пиши их в нашу группу Jam.fm ВКонтакте, пиши их в наш мессенджер Макс. Все почитаем, а за лучшее вручим приз. Сегодня это коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Российское правительство изменило бланки загранпаспортов. Из документов, в частности, исключат графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные, сообщает пресс-служба МВД России. Кроме того, изменится формат машиносчитываемого кода типа документа в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации. Вместо одной латинской буквы будут использоваться обозначения PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта и PO для служебного. С января 2027 года в загранпаспорта также перестанут вносить сведения о детях. Однако ранее выданные документы с такими отметками сохранят юридическую силу до окончания срока действия, отмечает Москва-24. В этом сезоне от укусов клещей на Среднем Урале пострадали уже 17,5 тысяч человек. Показатель в 1,6 раза ниже, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего уровня, отметили в Роспотребнадзоре. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 118 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 234. Среди обследованных клещей большая часть приходится на возбудителей лайм-боррелиоза – 47,7% проб. На возбудителей клещевого энцефалита приходится менее 1,5% проб. Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области сегодня и завтра. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление пониженных участков местности, сообщает областное министерство общественной безопасности. По прогнозам Росгидромета, жара уйдет из региона к выходным. Сегодня днем в Свердловской области снова выше плюс 30, но уже завтра плюс 27 градусов днем. В субботу в день города всего плюс 22 и дождь. Дожди Росгидромет обещает каждый день, вплоть до будущей среды включительно. Но на следующей неделе будет очень тепло, до плюс 25 градусов днем. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствует требованиям более 94% маршрутов, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Второе место в рейтинге занял Севастополь с показателем 90% хороших дорог. На третьем месте Курская область, 89,5%. Далее в списке Мариэл и Брянская область. В целом по стране в порядке 75% дорог федерального и регионального значения. Маколей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает издание TMZ. По данным источника, студия в восторге от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей к проекту. Подробности встречи Калкина с представителями Disney и подробности сюжета нового фильма не разглашаются. Напомню, героя фильма «Один дома» Маколей Калкин сыграл в возрасте 9 лет. Сейчас ему 45. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.
5: Хочется

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
0: Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Где пробки?
8: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от 16 километра до улицы Высоцкого, а также Халтурин от Технической до Полихинской. Много машин на Шевской, от остановки Шевская до промышленного проезда. На Донбасской, Бибеле от Суворовского переулка до Таватуйской. На Трудовой, Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укропного переулка. И на Космонавтов от Фронтовых бригад до улицы Челюскинцев.
5: 102.5 Джем FM.

0: 10:24 в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Подводим итоги темы «Утро» на JamFM. Сегодня, в четверг воспоминаний, мы обсуждали, как ты в детстве ходил в цирк, зоопарк или театр. Кстати, 1 августа Екатеринбург празднует свой день рождения. В честь этого события в теме «Утро» у нас особенный подарок. Сегодня победитель получит коробку мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. Но пока еще немножечко почитаем.
1: Маша нам прислала сообщение. Мои родители работали в депо. Мама в троллейбусном, а папа в трамвайном. А нас, детей, трое в семье. И каждый год перед Новым годом маме с папой давали билеты в театры, цирк. И самый большой бонус был в том, что билеты были с подарками. После каждого представления мы бежали к специальной стойке, где выдавали сладкие подарки. За новогодние каникулы их набиралось так много, что можно было им завтракать, обедать и ужинать. Вот такие самые долгожданные были походы по театрам.
0: Это очень миленько.
1: Да, класс.
0: Наташа пишет: я плохо помню сам поход по зоопарку, так как я была совсем маленькая, но это был московский зоопарк, и что я помню четко, это бегемота. У меня была булочка, и он стал просить ее. Он открывал огромную пасть, а я понемножку отламывала булочку и кидала ему. Он это дело все так смачно жевал, мне так интересно было. Пока я его кормила, меня потеряли. Я, видимо, долго там с ним стояла. Мама бегала и искала меня, потом нашла у того самого интересного бегемота, все еще стоит перед глазами его открытый рот с зубами, пеньками, и как он у меня просит булочку.
1: Ну, здорово, на всю жизнь воспоминания. Оля нам пишет: помню, один раз пришли в цирк. Мне было лет, наверное, 5. В представлении участвовал Юрий Куклачев с кошками, а я очень люблю кошек, а когда увидела, что они так послушно делали разные трюки, меня заворожило. И вот, когда все закончилось, и мы пошли к выходу, вдруг на сцену вышел Куклачев и продолжил представление. Я, естественно, залипла и отстала от мамы и брата. Потом уже, со слов мамы, когда обнаружила, что меня нет, естественно, испугалась.
0: Ой.
1: «Давай меня искать, а народу много». Побежала к арене, а я стою, открыв рот, смотрю на кошек. Частенько мама припоминает это, смеется. А когда я уже со своими детьми ходила в цирк, вспоминая это, держала крепко за руки, чтобы не потерять.
0: Это важно. Ну и сообщение, которое мы решили отметить, пришло к нам от Екатерины. В детстве я с мамой и папой ходила в зоопарк, и папа решил подразнить бабуина. В ответ обезьяна закидала его помидорами. Мы так долго смеялись, и больше папа обезьян не дразнил в зоопарке. Кать, сообщение очень веселое. Немножко жалко даже стало твоего папу. Мы тебя поздравляем. Именно ты получаешь коробку мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. С днем рождения, любимый Екатеринбург! Любим тебя и мороженое!

0: часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Через пару минут на GMFM яркие заголовки. Рита, о чем пойдет речь?
1: Расскажу про то, как американка выиграла в лотерею с первого раза.
0: Ух ты!
2: Реклама. Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
11: Телефон рекламной службы GEM-FM.
12: 235-0905.
13: 235-0905.
14: GEM-FM.
0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Прямо сейчас яркие заголовки на GEM-FM. Рита, рассказывай.
1: Ярик, ты выигрывал когда-нибудь в лотерею?
0: Ой, ну, бывало пару раз, ну, такие суммы были. Либо возвращал себе сумму билета, либо что-нибудь, ну, там не сильно такое.
1: Чисто символическое.
0: Да, чисто символическое.
1: Я помню, что раскраску за 9 рублей выиграла. Вот это единственный мой выигрыш. В остальном не везет. Жительница американского штата Северная Каролина выиграла в лотерею 100 тысяч долларов с первой попытки.
0: То есть до этого не играла ни
1: вообще разу? Никогда даже не пробовала. Девушка решила сыграть в лотерею в первый раз в жизни, просто на заправке купила билет моментального розыгрыша. Стерев защитный слой на билете, она обнаружила, что разбогатела на 100 тысяч долларов. Она призналась, что сначала даже не поверила в такую невероятную удачу и даже думала, что неправильно разобрала цифры на билете. На выигранные деньги она хочет купить новую машину, ну а оставшиеся потратит на оплату учебы.
0: Ну, здорово. Ну, мне кажется, здесь такие люди специальные должны быть. Вот кому-то везет лотерея, а кому-то вот нет.
1: Ну, это точно не я.
0: Вот у меня, например, тесть выигрывал стиральную машину, помню, когда-то.
1: Ой, ну это тоже неплохо.
0: Шубу, да, пылесос. Даже. Ну, не то, что с первого раза, но нет, причем все везло ему, никому больше.
1: Слушай,
0: ему.
1: Я хочу тоже еще попробовать в лотерею выиграть шубу. Но неплохая идея.
0: Я думаю, попробовать стоит. Это были яркие заголовки на GEM-FM.
15: Прогноз погоды на GEM-FM.
1: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Сегодня в Екатеринбурге, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Также к этому часу в Первоуральске плюс 22, в Полевском плюс 25, в Асбесте плюс 23, в Туринске плюс 25 градусов.
15: Реклама.
16: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
17: Здравствуйте, Селосео.
16: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
17: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
18: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
19: Осерый Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Где пробки?
1: 10 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Фурманова от машины до улиц Ткачей, также Шевская от остановки Шевская до промышленного проезда, Халтурина от Технической до Аполихинской. Много машин на Донбасской, Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укурного переулка и на Космонавтов от Артинской до улицы Челюскинцев.
2: 102.5 Джем FM.

0: Барбара Стрейсанд.
1: 10:52 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Ну, кстати, распогодилось за окошком, я притащила зонт, сейчас даже думаю, может быть, он мне пока не пригодится, но вообще что-то мне подсказывает, что в течение дня еще может пойти дождик, поэтому, наверное, лучше перестраховаться, и, в принципе, свой зонт, наверное, все-таки я взяла не зря.
2: Зонт этим летом пригодится всегда, будь то дождь, будь то зной, можно от солнышка спрятаться, если что, под ним.
1: Вполне возможно. Кстати, сегодня классный праздник, Международный день дружбы.
2: О, класс.
1: У тебя есть такой прям кореш?
2: Ну, конечно, есть.
1: Как зовут?
2: Ой, Женька.
1: А, классно. Ой, Женька. А у меня Люба.
2: Люба.
1: Да.
2: Женька и Люба.
1: Поздравляем вас, да. Ну и ты тоже поздравь своего друга закадычного. Сегодня еще день чизкейка. Ты любишь чизкейки?
2: Обожаю.
1: Я тоже обожаю. Еще есть всякие разновидности, и нью-йоркский, и баскский, и так далее.
2: Екатеринбургский есть, наверное, какой-нибудь тоже?
1: Я думаю, что местный по-любому есть.
2: 100 пудов.
1: Сегодня еще Всемирный день снорклинга. Ты как-нибудь пробовал под водой плавать? Ну, это что-то типа дайвинга.
2: Я бы только хотел спросить, что это? Пробовал, но без акваланга, то есть трубочкой, в маске.
1: Просто такой базовый минимум.
2: Не глубоко и недолго.
1: Я вообще такое не очень люблю, как-то я побаиваюсь. Ну что? Что у тебя есть классная возможность сегодня передавать привет и поздравления сегодня и всегда, собственно говоря. Диджей Дэн все это зачитает с удовольствием, ну и вообще поставит для себя классную музыку. Яна Ефимова уже подготовила для тебя свежие истории, ну а вечером тебя, как обычно, ждет наше вечернее шоу «Джем без правил». Яна Ефимова, Миша Киселев будут радовать тебя.
2: Ну а мы желаем вам хорошей погоды и отличного четверга.
3: Все мы изначально

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников. Об этом сообщили в РСЧС. Горожан призывают быть осторожными. Между тем, средства ПВО России за ночь уничтожили над 7 регионами страны 258 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что дроны были сбиты, в том числе в глубине России, над Воронежской областью, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской, также над акваториями Азовского и Черного морей. Дроны уничтожены и над Кубанью. В городах России задерживается ряд самолетов по направлению на юг. Для празднования Дня города дороги в центре Екатеринбурга начнут перекрывать уже в пятницу, 31 июля. Ограничения с проездом продлятся до воскресенья 2 августа, сообщают ведомости Урал. Так уже в пятницу с 6 утра и до полуночи воскресенья закроют участок улицы Воеводина от Малышева до проспекта Ленина. С 22.00 пятницы до 6 утра воскресенья не будет проезда по улице Репина от Зоологической до Светлореченской, а также по Светлореченской от Репина до Объездной. Также с 10 вечера пятницы традиционно перекроют улицы в самом центре Екатеринбурга. Будет перекрыт это и улица Архангела Михаила. На всех этих участках будет запрещена и парковка. Серьезный пожар тушили ночью в одном из садов Екатеринбурга. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателя около часа ночи из СНТ на улице Сенная. На площади 30 квадратных метров сгорел садовый дом. Погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС области. Тушили возгорание 11 огнеборцев, 4 единицы спецтехники. В 1:20 ночи удалось локализовать огонь. Еще через 2 минуты потушить возгорание. Затем специалисты начали разбор и проливку сгоревших конструкций. Все работы завершились в 4:38 утра, пишет «Комсомольская правда». В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. Известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась от участия в Грэмми 2027. В своем заявлении в известной сети музыканты назвали причиной решения введения на премии новой азиатской категории. Фанаты группы усмотрели в этом намек на расизм, пишет Лента.ру. Мы решили не выдвигать нашу кандидатуру на премию в этом году. Надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть. Они будут разделять по регионам или языкам, говорится в заявлении артистов. Ранее Национальная академия искусства и науки звукозаписи представила новую категорию «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки для поп-исполнителей». Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Всем доброго-бодрого в Екатеринбурге. 11.04 за бортом. Солнечное плюс 26. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 25-29 выше нуля.

без тебя. Приятно слышать подобные слова в свой адрес. Бурит на Jam.fm, ну, не только слов, а вообще побольше приятностей. Сегодня предпоследний рабочий, вот одна из них, без приятностей, да. Завтра пятница, и там два выходных, но и лето продолжается. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Елена Терлеева, затем Мари Краймбрери. А прямо сейчас группа Канкс и Теофилус Лондон на Jam.fm с галактикой.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург, Украина 106-784-754-56-55.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 11.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Трудовая Губахинская проезжая стоит от Березовского тракта до Укромного переулка. Космонавтов от Артинска до Челюскинцев, Бебель от Пехотинцев до Таватуйской. ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого и от Садов до реки Решетка. Тормозил на Халтурина от Технической до Полихинской, также на Щербакова, от Самолетной до Павлодарской, много машин на Восточной, от Малышева до Первомайской.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Иракли лично поздравит Екатеринбург с днем рождения. Уже в эту субботу наш любимый город отпразднует свой праздник. Екатеринбургу исполнится 303 года. Ранее в сети появлялась информация о хедлайнерах, которые прилетят в уральскую столицу и исполнят свои хиты. Среди них Александр Пантыкин, Сергей Бавунец, а в квартале Архангел Михаил Нилетто и Тимати. Но стало известно имя еще одного звездного гостя. Как пишет Global City, им станет талантливый певец Иракли. Артист выступит на сцене фудмаркета «История» в 16:00. Насладиться творчеством музыканта можно будет совершенно бесплатно. Отмечу, что Иракли – российский эстрадный исполнитель, получивший широкую известность в начале 2000-х годов. Наиболее известные композиции «Лондон-Париж», «Вова Чума», «Сделай шаг» и «Я с тобой». Непременно ждем в гости. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом солнечное, по-прежнему плюс 26. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 25-29 выше нуля.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Процельс».
4: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Процельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте.

Да, меньше слез, больше дружбы. 30 июля сегодня Международный день дружбы. Вот такое приятное событие. А вообще можно каждый день поздравлять. Но вот если нужен повод, пожалуйста, официально сегодня, да, можете звонить, встречаться и поздравлять всех и каждого друзей. И это укрепит вашу дружбу. Группа Виз на Джем FM. Други-подруги, я так и сделаю. Всех поздравляю и ставлю для всех хорошую музыку. На подходе Матвей Мельников, затем Нюша. Ну а прямо сейчас Сибул и Гэри Пэйн на Джем FM.

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Пока-пока, котики, мои пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников, сообщили в РСЧС. Ответственные службы принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, сообщил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что в целях безопасности могут быть ограничения связи и мобильного интернета. А также напомнил о том, что нельзя подбирать никакие обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО и беспилотниках. О подозрительных объектах нужно сообщать по номеру 112, пишет Е1. И напоминает, что 25 июля в Екатеринбурге отразили атаку беспилотников на один из складов Wildberries. 25 апреля был атакован жилой дом в центре города. Власти Екатеринбурга планируют перекачивать воду из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области в реку Чусовая. Это должно улучшить качество питьевой воды в кранах екатеринбуржцев. Напомню, жители жалуются на цвет воды. Это связано с долгим периодом ливни, объяснили в водоканале, пишет «Комсомольская правда». На текущий момент временно увеличено дозирование реагентов, а сооружения водоподготовки работают на полную мощность. Специалисты регулярно отбирают пробы воды в водохранилище. Ситуация на контроле мэрии и надзорных органов. Параметры питьевой воды, в том числе ее цветность, остаются в пределах нормы, сообщили ранее в водоканале. Свердловчане недоплатили за свет и тепло более 2 миллиардов рублей. Такова общая сумма долга жителей региона перед Свердловским филиалом компании «Энергосбыт Плюс». Пишет областная газета и отмечает, что ресурсоснабжающие организации вынуждены обращаться в суд, что оборачивается для должников серьезными финансовыми издержками. Кроме основного долга начисляются пени за каждый день просрочки. Также судебные приставы могут применить к неплательщикам крайние меры – арест имущества, удержание средств с банковских счетов и ограничений выезда за рубеж. Предоставлять бесплатное горячее питание всем школьникам с 1 по 11 классы предлагают в Госдуме. В школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги кормят нормально, других сажают за отдельные столы для льготников со скудными обедами, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для начальной школы, но необходимо распространять эту норму на всех учащихся. Это вопрос и здоровья детей, и финансов родителей. Цитирует его «Москва-24». Российские дети стали быстрее взрослеть. Об этом заявила семейный психолог Юлия Аникина. Если 10-15 лет назад возраст начало пубертата был 12-13 лет, теперь это 8-10 лет. Современные дети имеют свободный доступ к взрослой цифровой среде и стали раньше вовлекаться в сексуальные отношения и денежные заработки, чтобы почувствовать себя взрослым, подтвердить свою ценность. Чтобы дети дольше оставались детьми, специалист советует родителям делать упор на усидчивость и эмоциональную грамотность ребенка, обеспечить ему занятия в офлайн-среде. С ранних лет детей не стоит вовлекать в жизненные трудности и агрессивную финансовую среду, отмечает специалист, пишет телеграм-канал «База». Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.05 на наших родинах, в центре Екатеринбурга плюс 27. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду в течение дня, 25-29 тепла.

Все новое – это хорошо забыто старое. Нормально, так существенно переработали эту вещицу от Линды, «Мало огня», Максим Фадеев и группа «Серебро». Ну а самое главное, совершенно другое звучание, более позитивно. Эй, тебе позитивного четверга. Но если чего-то будет мало, можно компенсировать это здесь, на GMFM, хорошей музыкой. Ну, поможет или нет, это другой вопрос. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Юлиана Караулова, затем Карли Рэй Джепсон. Прямо по курсу. Градусы.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Окружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Это Глобус. У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 12-18 в Екатеринбурге. А на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 3 балла из 10. ЕКАД стоит от реки Березовка до Высоцкого. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Тормознём на Космонавтов от Электриков до Турбинная на Восточной от Советской до Ленина. Космонавтов стоит от Мельковской переулка до Челюскинцев, также Халтурина, от Технической до Поликинска и много машин на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Виктория Бонни осуществила мечту дочери. 14-летняя Анжелина профессионально занимается верховой ездой. На протяжении долгого времени она выпрашивала у родителей породистого питомца. И вот, наконец, мечта подростка сбылась. Как пишет Супер, Виктория Бонни и ее бывший возлюбленный, ирландский миллионер Алекс Мёрфит, исполнили хотелку своей дочери. У девочки появилась собственная лошадь. Вика от всей души поздравила дочь. Она обратилась к Анжелине. Цитирую. «Любимая моя, я тебя поздравляю. Этот день настал. Мы все помним, сколько ты мечтала. Это ее первая лошадь в жизни». Поклонники в восторге от такой новости. Они пожелали, чтобы этот конь стал не только верным соратником в серьезном деле, но и самым настоящим и преданным другом. Отмечу, что до этого Анжелина брала коня в аренду. Теперь у нее есть свой собственный жеребец. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 12.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервисторг». Кафе «Китайская кухня Шангрила». Без изменений, за бортом солнечное и плюс 27. На сегодня синоптики пообещали перемену облачности, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 25-29 тепла.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: что-то супер диджей.
1: А почему бы и нет? Лишняя порция позитивчика поддержки в адрес себя любимого, от себя любимого точно не помешает. Это касается не только диджеев. Неважно, в какой бы профессии ни был ты, супер-пупер. Дискотека «Авария» на Джим ФМ, ну и для всех супер-пуперовских хорошая музыка в неограниченном количестве. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Анасти, затем Краш Адамс. Ну а прямо сейчас Сивиль Артикасти на Джим ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Стало известно о пострадавших в результате атаки дронов на Кубань. После падения обломков беспилотников на предприятии в поселке Волна Темрюкского района пострадали 4 человека, трое из них госпитализированы, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона. Также на предприятии произошел пожар, его ликвидируют. Ранее сообщалось об атаке дронов в ВСУ на склад Wildberries в Пензенской области. По предварительным данным, там пострадал один человек, порядка 200 сотрудников были эвакуированы. На месте также тушат пожар. Минобороны России сегодня отчиталось о том, что за ночь силы ПВО сбили 258 дронов над 7 регионами страны. Перекрывать дороги ко дню города в Екатеринбурге начнут уже завтра с раннего утра. Ограничения с проездом продлятся до воскресенья 2 августа, сообщают ведомости. Так уже в пятницу с 6 утра и до полуночи воскресенья закроют участок улицы Воеводина от Малышева до Ленина. С 22.00 пятницы и до 6 утра воскресенья не будет проезда по улице Репина от Зоологической до Светлореченской и по Светлореченской от Репина до Объездной. Также с 10 вечера пятницы до конца празднований не будет проезда по участку улиц, которые традиционно закрывают в самом центре города в день города. Кроме того, с 10 вечера пятницы будет перекрыто движение в квартале Архангела Михаила. Там также будут празднования. Пропавшую в Екатеринбурге 21-летнюю девушку нашли в Перми. Анастасия Сандырева пропала 27 июля. Родные рассказали, что она, вероятнее всего, попала под влияние мошенников. Ушла из дома с деньгами, украшениями почти сразу. Родителям девушки стали звонить аферисты. Говорили, свяжитесь с нами, либо получите дочь по кускам. Прислали фотографию с заклеенным пластырем ртом. Рассказал отчим девушки, пишет Ядин. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли Анастасию сегодня, 30 июля. Сейчас ее везут домой. Она жива и здорова, но в подавленном состоянии. Пока подробности неизвестны. Выставка флоксов пройдет в Ботаническом саду Екатеринбурга сегодня и завтра, 30 и 31 июля. Время работы с полудня до 20.00. Цветы разместят в большой оранжерее среди деревьев и кустарников. На выставке будет представлено множество сортов флоксов, а также хосты и клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее суккулентов и плодовых растений, по участкам клематисов и лекарственных трав, прогулка в мир тропиков и субтропиков, а также ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. Певица Максим на днях выписана из больницы, сейчас находится в рабочем режиме, готова продолжить гастрольный график. Уже сегодня у нее запланировано выступление, об этом сообщила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская, пишет портал 360. Напомню, Максим была госпитализирована 24 июля, сообщила поклонникам, что испытала сильный стресс после смерти отца и попала в стационар. Медики временно запретили перелеты и выступления. Диагноз певица не раскрыла, пишет Life.ru. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Начало второго в Екатеринбурге, в центре города плюс 29 градусов. На завтра, пятницу 31 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 23-27, выше нуля.
1: Джем-ФМ. 102,5. Джем-ФМ.

Да, даже если знаешь, все равно лишним не будет. Всем девчонкам самым-самым-присамым красивым посвящается. Алексей Воробьев на Jam FM, ну и для всех. Хорошая музыка. У микрофона я, диджей Дэн. Готовится Бандерас. Затем Матвей Мельников. А прямо сейчас Элок, Зиба и Португал Зе Мэн. На Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
3: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 13-19 в Екатеринбурге, а на страничке сервис Яндекс.Карты 3 балла из 10. Трудовая Губакинская проезжая стоит от Березовского тракта до Укромного переулка.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: Фронтовых бригад. ЕКАТ от реки

паспорте лисит. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет. А я в ней снова и снова.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! У Ирины Шейк новый роман. Сейчас в сети активно обсуждают новый предполагаемый роман модели. Потенциальным избранником стал баскетболист Девин Букер. По информации инсайдеров, пара познакомилась несколько месяцев назад. Источники поделились. Цитирую. «Они очень и очень нравятся друг другу». Как пишет Супер, на фоне стремительного развития отношений Ирина продолжает активно сниматься для крупных брендов и участвовать в модных показах, а Девин Букер сосредоточен на спортивной карьере. Несмотря на плотные графики, пары находят время для романтических свиданий. Но звезды пока что никак не комментировали свои отношения. Отмечу, что до этого Девин встречался с другой немалоизвестной моделью – 30-летней Кендалл Дженнер. Ну а мы ждем официального подтверждения. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина второго в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». Солнечное в центре города плюс 28. На завтра, пятницу 31 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью до плюс 17, завтра днем 23-27, выше нуля.
1: Реклама. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Где бы ты ни находился, можешь что-нибудь черкануть, прислать привет, поздравления, поделиться хорошим настроением, и все это долетит до твоих любимых зайчиков, коллег, друзей, кого угодно. Онлайн-вещание у нас работает на сайте radiogmfm.ru, абсолютно для всех. Это все напоминашка про «От зависти порадуй», наше общение, я в твоем распоряжении, все, что присылаешь, зачитываю. Можешь писать также на сайте, оставлять весь свой позитивчик, добром, также «Макс», плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, ну и страничка ВКонтакте, группа GMFM, конечно, в твоем распоряжении. «Отзовись, порадуй», хорошего четверга, меня зовут Диджей Дэн. Совсем скоро Лили Вудс и Робин Шульц, затем Филатов и Кэроса. Прямо сейчас Джонни Федук с летней свеженькой вещицей.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Сегодня в Екатеринбурге после введения беспилотной опасности эвакуировали склад Wildberries. Сотрудников отпустили домой. Толпу в фиолетовых футболках заметили на ближайшей к складу автобусной остановке, пишет городской портал Е1, ссылаясь на горожан. В компании подтвердили информацию об эвакуации. Она заблаговременная, плановая. Работа логистического объекта временно приостановлена, пояснили в пресс-службе Wildberries & Rus. Сегодня в 10:18 губернатор сообщил о введении режима беспилотной опасности в регионе. Аэропорт Кольцово прекратил принимать и выпускать самолеты, напоминает агентство. В Екатеринбурге замедлился рост стоимости автотоплива после прекращения ажиотажного спроса в июне. За неделю все марки бензина подорожали примерно на 0,5%, больше всего АЕ-98 на 52 копейки. Его средняя стоимость сейчас 95,59 за литр. Таковы данные Свердловскстата, пишет портал 66. АЕ-95 подорожал в среднем до 75 рублей за литр, АЕ-92 до уровня 70,46. Стоимость дизтоплива, наоборот, понизилась за неделю на 0,5% и составляет в среднем 85 рублей 68 копеек за литр. Напомню, проблемы с бензином в России начались в конце мая. Власти Екатеринбурга планируют перекачивать воду из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области в реку Чусовая. Это должно улучшить качество питьевой воды в кранах горожан. Напомню, екатеринбуржцы жалуются на цвет воды. Это связано с долгим периодом ливней, объяснили в водоканале. На текущий момент временно увеличено дозирование реагентов. Сооружения водоподготовки работают на полную мощность. Специалисты регулярно отбирают пробы воды в водохранилище. Ситуация находится на контроле мэрии и надзорных органов, пишет «Комсомольская правда». Ранее в водоканале сообщили, что параметры питьевой воды, в том числе ее цветность, остаются в пределах нормы. Госцентр вирусологии «Вектор» начал разработку мРНК-вакцины от ВИЧ, а также от оспы обезьяны и клещевого энцефалита. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко на конференции инженерной биологии и биофармацевтика, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось о том, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась вдвое с 2016 года и теперь на историческом минимуме. В стране живет примерно 931 тысяча ВИЧ-инфицированных. На фоне этих данных вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении в России смертности от ВИЧ, а также от онкологии и туберкулеза, пишет газета.ру. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствует требованиям более 94% маршрутов, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Второе место в рейтинге занял Севастополь с показателем 90% хороших дорог. На третьем месте Курская область – 89,5%. Далее в списке Мариэл и Брянская область. В целом по стране в порядке 75% дорог федерального и регионального значения. Официальный доллар – 79,36, евро – 90,21.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.02 на наших ходиках в центре Екатеринбурга. Солнечно, плюс 29. На завтра, пятницу, 31 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер в переменных направлении от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до минус 17. Завтра днем 23-27, выше нуля.

Немного ностальжим. Над Мари Краймбрери, ты помнишь, на Jam FM. Ну а мы, как и годы, летим вперед. Все не просто, а только с хорошей музыкой. Но у микрофона я, диджей Дэн. Скоро Зиверт, затем Дэнни Тереса. А прямо сейчас моя Мишель ЛСП на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Regina's-Havail Pro.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-56.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905
0: 235-0905
5: Jam FM. Где пробки?
6: 14.16 в Екатеринбурге. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАД от реки Березовка до 16 километра, от Садов до реки Решетка. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, Космонавтов от Электриков до Фронтовых бригад, тормознем на Шевской от Краснофлотцев до Фронтовых бригад и задержаться придется на Бебеле от Пехотинцев до Туатуйской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Jam FM.
0: Новинка на Jam FM.
7: Кел и Асия. О любви.
8: О любви.

0: Света, не говори на Jam FM. Ну, а мы говорим только о хорошем, приятном. В частности, Яна Ефимова делится всем свежим из шоу-биза через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Лето в разгаре! А цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Анастасия Волочкова решилась на пересадку бровей. Балерина вновь удивила своих поклонников. Она заявила, что совсем скоро сделает себе пересадку бровей. А все из-за визита к специалисту, которая рассказала ей об этой чудо-процедуре. Волочкова прокомментировала. «Встреча с прекрасной Джамилей в ее клинике по бровям меня восхитила. Я согласилась на ее технологию по пересадке волосков на брови и своих волос с головы. Это безоперационная процедура. Все только после Мальдив». Как пишет Супер, Волочкова имела в виду, что пересадка запланирована на дату после отдыха. Вероятно, Анастасия только планирует сделать процедуру и еще успеет продемонстрировать преображение фанатам. К слову, поклонники захейтили балерину. Они считают, что ей попросту больше некуда девать деньги. Вот и сама придумывает то, в чем в принципе не нуждается. Частично соглашусь с этим мнением. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом уже плюс 30 и солнечно. На завтра, пятницу 31 июля, синоптики пообещали перемену облачности. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем 23-27 тепла.
8: Реклама.
10: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
11: Здравствуйте, слушаю.
10: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
11: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
12: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
2: ООО «Сервис Тор», Екатеринбург, УГРН 119-665-803-54-30.
6: Jam FM.
4: Тут 2 и 5.
6: Jam
4: FM. Новинка на Jam FM.
13: Хабиб, моя малышка.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть отзывчивые, радостные. Большой привет девочкам. Все короткосодержательно, от кого тоже не знаю. Сергей, большой привет всем, кто слушает GMFM. Ну, чтобы вот всем было стало абсолютным. Все слушать GMFM. Сергей, тебе от меня большой привет. Так, Настя, большой привет. Диане передает и всем хорошего настроения. Настя, тебе привет. Ну и Марина, большой привет. Ставрополю из Сочи передает. Знаю, что там GMFM тоже слушают. Это прекрасно, замечательно. Онлайн-вещание у нас работает на сайте radio.gmfm.ru. Ну так, на всякий пожарный, вдруг кто-то еще не в курсе. Выходи на связь, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй, пиши, звони. Привет, поздравления и хорошая музыка на GMFM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Правила квитанции ЖКХ изменятся в России с 1 августа. Они станут понятнее. Теперь строки содержания общего имущества и текущий ремонт будут разнесены отдельно, сообщила член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина. По ее словам, управляющие компании также должны будут направлять платежные документы до 5 числа каждого месяца, сообщает агентство ТАСС. Напомню, с июня россияне начали получать квитанции за ком-услуги, оформленные насыщенным красным цветом либо с красной полосой. Такие платежки – это способ информирования собственников о задолженности. Между тем, свердловчане недоплатили за свет и тепло более 2 миллиардов рублей. Такова общая сумма долга жителей региона перед свердловским филиалом компании «Энергосбыт-плюс», пишет областная газета и отмечает, что ресурсоснабжающие организации вынуждены обращаться в суды, что оборачивается для должников серьезными финансовыми издержками. Кроме основного долга начисляются пени за каждый день просрочки. Также судебные приставы могут применить к неплательщикам крайние меры – арест имущества, удержание средств с банковских счетов и ограничения выезда за рубеж. Пропавшую в Екатеринбурге 21-летнюю девушку нашли в Перми. Анастасия Сандарева пропала 27 июля. Родные рассказали, что она, вероятнее всего, попала под влияние мошенников. Ушла из дома с деньгами и украшениями, и почти сразу родителям девушки стали звонить аферисты. Говорили: свяжись с нами или получишь дочь по кускам. Также прислали ее фотографию с заклеенным пластырем ртом. Об этом рассказал порталу Е1 отчим девушки. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли Анастасию сегодня, 30 июля. Ее везут домой. Она жива и здорова, но в подавленном состоянии. Пока подробности неизвестны. Предоставлять бесплатное горячее питание всем школьникам с 1 по 11 классы предлагают в Госдуме. В школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги кормят нормально, а других сажают за отдельные столы для льготников со скудными обедами, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, цитирует его «Москва-24». Он отметил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для начальной школы, но необходимо распространить эту норму на всех учащихся. Фильм «Мастер Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября, сообщает издание «Variety». Премьера фильма откладывалась из-за спора о правах на экранизацию романа Булгакова. Компания Luminosity Pictures хотела снять ограничения на прокат, но другие продюсеры заявили о своих правах на англоязычную версию. Одновременно велись споры о том, находится ли роман в общественном достоянии или права на него принадлежат наследникам писателя. «Variety» отмечает, что санкции против России осложняли международный прокат от фильма, но он уже вышел в Германии, Австрии, Швеции, Италии и ряде других стран, пишет газета.ру. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 15.05 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечное плюс 31. На завтра, пятницу 31 июля, синоптики нам пообещали. Переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем до плюс 27.

Тебя пусть не отпускает позитив, хорошее настроение. Ну уж если по-честному, никто тебя не отпускает с Jam FM. А студия открывает этот джаз, у микрофона по-прежнему я, диджей Дэн. Ну и ставлю только хорошую музыку. Иванушки Интернешнл уже готовится, затем Филатов и Кайрос. А прямо сейчас Ирбукс на Jam FM.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15 минут 4 в Екатеринбурге. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕИК стоит от 51-го километра до реки Решетка, от 16-го км до моста через железную дорогу. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, Космонавтов от Электриков до Фронтовых бригад. Постоим на Бебеле от Пикатинцев до Таватуйска, также на Шевской, Тепличной до Космонавтов. Задержаться придется на Щербакова, от Самолета до Павлодарской, на Карла Липникта, от Шевченко до Первомайска.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Издалека далеко приветик прилетел всем! Большой плаймно из Твери. Обожаю вас слушать. Вы классные ребята. Спасибо. Привет любимому человеку Максиму. Твои океанические глаза сводят меня с ума. Мне кажется, с таким человеком вообще можно молчать и слушать, наслаждаться. Шум океана, скаты, медузы. Красота. Макс, тебе большой привет. Береги Юлечку. Это от нее прилетело сообщение. Ну и общий пламенный привет, конечно, Твери. Юля, тебе... Выходи на связь, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM. Ну и, конечно, отличная музыка. Прямо по курсу Айла.

0: Елка на позитиве, с легкой вещицей и прочее. Ну, а Яна Ефимова с новостями с глянца. Через минутку с небольшим, свежая история на Jam FM.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Роза Сибитова высказалась о тяге Дмитрия Деброва к молодым женщинам. Сваха прокомментировала громкий развод Дмитрия Деброва, который год назад расстался с женой после 16 лет брака. Она не стала осуждать телеведущего за его тягу к молодым женщинам, но выразила ему искреннее сочувствие. Роза прокомментировала, цитирую, «Мне его просто чисто по-человечески жалко. Он опять выбирает молодых. Ему этого хочется, но уже просто нет ни сил, ни возможностей. Наверное, нужно вспомнить про возраст, принять, что уже не все ты можешь себе позволить». Телеведущая пояснила, что долгий союз между партнерами с большой разницей в возрасте возможен лишь при условии стабильных договоренностей и взаимного удовлетворения потребностей обоих. Она также обратила внимание на то, что разница поколений неизбежно влечет за собой расхождение во взглядах. А ведь и правда, телеведущий был женат 4 раза. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». Солнечное в центре города плюс 30. На завтра, пятницу, 31 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 17. Завтра идем 23-27. Тепла.
8: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
10: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
8: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И пользуются нашими цифрами, координатами, выходит на связь. Это супер Юлия. Большой привет всем и отдельно Тагилу Нижнему, я так понимаю. Юлечка, Алавердин, привет большой Березовскому от Рыжего. Ловите Рыжий привет на позитиве. Так, всем рекомендую Краснодарский край. Здоровья и удачи во всех делах. Кто рекомендатель, не в курсе, без автографа. Но, тем не менее, спасибо, приятно. Приятнейшего четверга, который потихонечку завершается. Ну, по крайней мере, рабочее время, а значит, вечер с летней погодкой. Планов тебе приятных. Ну и выходи на связь.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Правила квитанции ЖКХ изменятся в России с 1 августа. Они станут понятнее. Теперь строки содержания общего имущества и текущий ремонт будут разнесены отдельно, сообщила член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина. По ее словам, управляющие компании также должны будут направлять платежные документы до 5 числа каждого месяца, сообщает агентство ТАСС. Напомню, с июня россияне начали получать квитанции за ком-услуги, оформленные насыщенным красным цветом, либо с красной полосой. Такие платежки – это способ информирования собственников о задолженности. Между тем, свердловчане недоплатили за свет и тепло более 2 миллиардов рублей. Такова общая сумма долга жителей региона перед свердловским филиалом компании «Энергосбыт-Плюс», пишет областная газета, и отмечает, что ресурсоснабжающие организации вынуждены обращаться в суды, что оборачивается для должников серьезными финансовыми издержками. Кроме основного долга начисляются пени за каждый день просрочки. Также судебные приставы могут применить к неплательщикам крайние меры – арест имущества, удержание средств с банковских счетов и ограничение выезда за рубеж. В Екатеринбурге замедлился рост стоимости автотоплива после прекращения ажиотажного спроса в июне. За неделю все марки бензина подорожали примерно на 0,5%, больше всего АЕ-98 на 52 копейки. Его средняя стоимость сейчас 95,59 за литр. Таковы данные Свердловскстата, пишет портал 66. АЕ-95 подорожал в среднем до 75 рублей за литр, АЕ-92 до уровня 70,46. Стоимость дизтоплива, наоборот, понизилась за неделю на 0,5%. И составляет в среднем 85 рублей 68 копеек за литр. Напомню, проблемы с бензином в России начались в конце мая. Пропавшую в Екатеринбурге 21-летнюю девушку нашли в Перми. Анастасия Сандарева пропала 27 июля. Родные рассказали, что она, вероятнее всего, попала под влияние мошенников. Ушла из дома с деньгами и украшениями. И почти сразу родителям девушки стали звонить аферисты. Говорили: свяжись с нами или получишь дочь по кускам. Об этом рассказал порталу Е1 отчим девушки. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли Анастасию сегодня, 30 июля. Ее везут домой. Она жива и здорова, но в подавленном состоянии. Пока подробности неизвестны. Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября, сообщает издание «Variety». Премьера фильма откладывалась из-за спора о правах на экранизацию романа Булгакова. Компания Luminosity Pictures хотела снять ограничения на прокат, но другие продюсеры заявили о своих правах на англоязычную версию. Одновременно велись споры о том, находится ли роман в общественном достоянии или права на него принадлежат наследникам писателя. «Variety» отмечает, что санкции против России осложняли международный прокат фильма, но он уже вышел в Германии, Австрии, Швеции, Италии и ряде других стран, пишет газета.ру. Официальный доллар 79,36, евро 90,21.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 16.02 на наших ходиках в центре Екатеринбурга плюс 31. На завтра, пятницу, 31 июля. Нам синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 23-27 тепла.

Забирать будете? Марфа готова. Как Гагарин Титова на Jam FM. Ну а я готов и дальше снабжать и ставить для тебя хорошую музыку, только так и никак. Иначе отличного вечера четверга. Начало 5-го в Екатеринбурге. Совсем скоро не лето. Олег Майами, Люш Свик. Затем Maroon 5 и Кристина Агилера. А прямо сейчас, прямо в сердце. Сергей Лазарев на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Вперед!

0: ней никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осада Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
5: Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
6: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 16.14 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса MX-карты по-прежнему 3 балла из 10. Космонавтов стоит от Электриков до Турбинной, ИКА до Трики Березовка, до Высоцкого, Трудовая, Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. 8 марта от Ленина до Радищева, базовый переулок от станции Пионерская до Кольцовского тракта, Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: А свежая история, это интересненько, это свежо. Через минутку с небольшим. Яна Ефимова на Jam FM.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Константин Ивлев и его жена помирились после серьезного кризиса в отношениях. Известный шеф-повар и его жена Валерия решили дать своим отношениям второй шанс после серьезного кризиса и нескольких месяцев разлуки. Супруги снова вместе и признались, что хотят сохранить семью. Как рассказала пара в интервью, проблемы в отношениях начались во время ремонта. Бытовые трудности и накопившиеся обиды привели к постоянным конфликтам. Сам шеф-повар признался, что в нем в тот период проснулся характер адского шефа. Он стал особенно придирчиво относиться к строительным недочетам, что только усиливало напряжение в семье. В какой-то момент супруги решили разъехаться. Инициатором расставания стала Валерия. Сам Ивлев надеялся на воссоединение. По его признанию, он даже загадал желание на Новый год, на возвращение своей семьи. И вот это искреннее желание сбылось. Очень рады. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом солнечно и плюс 30. На завтра, 31 июля, пятницу, синоптики пообещали переменную облачность. Дождь возможен. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 17. Завтра днем 23-27, выше нуля.
11: Реклама.
13: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
14: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
13: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
15: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
16: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
17: Приятного аппетита!

Все ближе и ближе. Это в нашем случае. И если про вечернее шоу «Джем без правил» уже в следующем часе в 17.00. Миша Киселев, Яна Ефимова. С тобой здесь будут обсуждать, делиться, рассказывать. Ну и, конечно, дарить подарки. Не просто так. Как всегда, есть вопросик. Тема вечера. Лучший поступок, который для тебя делал твой друг либо подруга. Лучший поступок, если помнишь, если он есть. Пиши. О лучших поступках своих друзей, подруг, в свой адрес можешь писать в Максе, в +7 932 020 102 5. Я просто задумался о поступке, какой у меня был. Пока что-то не припоминается. Так, в Максе пиши 8 932 020 102 5, или же в группе Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах оставляй. Как всегда, выберут автора лучшего сообщения и наградят. «Джем без правил», вечернее шоу в 17.00. Лучший поступок, который для тебя делал твой друг, либо подруга, либо кто-то еще. Пожалуйста. Ну, а меня зовут Диджей Дэн. Я поступаю, как обычно. Ставлю хорошую музыку, делаю это с удовольствием. Скоро Лиса, затем девчонки фабричные. Ну, а прямо сейчас Артур Пирожков на Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. В Свердловской области дан отбой режима беспилотной опасности. Ограничения были сняты в 15:30. В общей сложности режим угрозы БПЛА продлился более 5 часов. Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». Перекрывать дороги к дню города в Екатеринбурге начнут уже в пятницу с раннего утра. Ограничения с проездом продлятся до воскресенья 2 августа, сообщают ведомости. Так уже в пятницу с 6 утра до полуночи воскресенья закроют участок Воеводина от Малышева до проспекта Ленина. С 22 часов пятницы до 6 утра воскресенья не будет проезда по Репино от Зоологической до Светлореченской и по Светлореченской от Репино до Объездной. Также с 10 вечера пятницы и до конца празднования не будет проезда по участкам улиц в самом центре города. Кроме того, с 10 вечера пятницы перекроют движение в квартале Архангела Михаила. Пропавшую в Екатеринбурге 21-летнюю девушку нашли в Перми. Анастасия Сандарева пропала 27 июля. Родные рассказали, что она, вероятно, попала под влияние мошенников. Ушла из дома с деньгами и украшениями. И почти сразу родителям девушки стали звонить аферисты. Говорили: свяжитесь с нами или получите дочь по кускам. Прислали ее фото с заклеенным пластырем ртом, рассказал отчим девушки, пишет Е1. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли Анастасию 30 июля. Ее везут домой, она жива-здорова, но в подавленном состоянии. Пока подробности неизвестны. Выставка флоксов проходит в Ботаническом саду Екатеринбурга. Она работает с полудня до 20 часов. 31 июля – последний день. Цветы разместили в большой оранжерее. В экспозиции десятки сортов флоксов, а также хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее, ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. А также консультации специалистов по уходу за растениями. Доллар – 79.36, евро – 90.21.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра пятницу, 31 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемен на облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 23-27. Тепла.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем FM.
6: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 7 минут за окном в центре города Екатеринбург, 29 градусов со знаком плюс. Сегодня погода действительно какая-то такая нестабильная, потому что я пока шел на радио полторы минуты, меня и дождь достал, и солнце чуть-чуть припекло. Кстати, сегодня два прекрасных человека. О, вчера тоже они же были. Это мы. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Да, сегодня у нас тема, которая, знаете, ну как бы она... из детства идет. Вообще, причем неважно, сколько вам лет, и ну, в данную минуту времени мы, безусловно, найдем на вас управу этим вопросом.
3: А для начала я скажу, что сегодня отмечается Международный день дружбы. Поэтому да. Тема у нас сегодня звучит так: лучший поступок, который для тебя делал твой друг или же подруга.
2: Да, у тебя есть несколько вариантов. Первое, это, конечно, канал в Максе, называется Радио Джем FM Екатеринбург. Также в личку, если ты любишь такие сообщения, +7 932 020 125. Запиши, добавь себе сразу в контакты, так что потом пиши. А, и ВКонтакте, кстати, тоже пост висит. Можешь отправлять сообщение сюда. Я думал, что же мои друзья, дружбаны делали для такого человека, как я. И я не нашел ничего одного. Я такой подумал о том, что вообще любое действие, которое они делают...
3: Что, сложный вопрос?
2: Нет, вопрос легкий. Mm-hmm. Ответ на него как бы не могу вот точечно вспомнить. Ну, не знаю, давай денег взаимно давали. Ну, там я условно говорю.
3: Ну, нет, это не то. Это
2: а
3: не
2: что,
3: так.
2: Например, там я висел на обрыве скалы, и в последний момент он меня типа схватил. Вот такая?
3: Ну, нет, я тоже думаю, что...
2: Ну, вот у тебя какая история?
3: Ну, лучший поступок тоже сложно вспомнить, потому что когда дружишь много лет, конечно, вся ваша дружба состоит из маленьких-маленьких поступков, но просто могу вспомнить, что у меня есть очень хороший друг, подруга со школьных времен. Она всегда, когда у меня день рождения или какой-нибудь другой праздник, какой-то, в общем, повод, она очень любит все делать своими руками. Она делает сама...
2: Экономит,
3: вот эти...
2: в общем.
3: Нет, почему-то сразу так. Она делает коробочки, ну, она очень, правда, красиво их делает сама, открыточки. И эту коробочку...
2: Скраббукинг.
3: Эту коробку она наполнит, ну, всякими, может быть, вкусняшками, там денежку может положить, когда какой-то праздник.
2: А, ну нет,
3: праздник.
2: Все-таки есть как подарок.
3: Конечно, подарочная такая коробочка. Мне всегда нравится. Ну, вот. Я всегда знаю, что именно вот Маша мне подарит такой подарок. Это как бы ее визитная карточка. Вот для меня, наверное, такой вот поступок. И вроде как приятно то, что своими руками что-то сделала. И вообще в целом...
2: А я знаю себя, просто благодарен, что они вообще еще существуют, как бы рядом со мной, и я такой, ну вот это пусть будет лучший поступок, который они совершали, да, в моменте.
3: Терпит тебя.
2: Да, было очень много всего, реально, там огромное количество вообще всего того, что происходило между нами, и помощь, и шутки, и слезы от смеха, и не только.
3: А у тебя друзья со школы, с института как-то?
2: Да, со второго класса. У меня единственные ребята, которые появились в моей жизни, они появились 2 года назад. Вот это прям самый новый, ну, которых я впускаю, так скажем, в свой круг, да, лиц, которым я могу что-то, например, рассказать. Ждем и твою, собственно, историю. Какое у вас было взаимовыгодное сотрудничество, назовем это так. Чем они тебе помогли? Может быть, просто рассмешили в какой-то определенный момент твоей
3: поддержали.
2: Жизни?
3: Поддержали.
2: Да, тебе стало просто легче дышать. Это тоже 100% подходит. Ну а через 10 минут подведем итоги. И, кстати, лучшему сообщению сегодня мы подарим. Ну, подарок, вы знаете, легенда.
3: Победитель получит набор стильного мерча с символикой нашего города, символикой Екатеринбурга. За призы благодарим администрацию Екатеринбурга.
2: В преддверии дня рождения мы, естественно, раздаем подарки. Обычно получают, а мы сегодня решили подарить именно вам. В общем, пишите, мы ждем ваших сообщений, и это Джем без правил.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
1: Только 10 автомобилей Solaris по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Solaris уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: В Екатеринбурге. Как сообщается РосИндекс.Карты, ЕКА отстоит от реки Березовка до Высоцкого, от Садов до дороги на Медный. Донбасская, Бебель от Никольского переулка до Толотуйской, базовый переулок, от станции Пионерская до Кольцовского тракта, постоим на Губахинской проезжей, от Мурзинской до Укромного переулка, на Космонавтов, от машиностроителей до фронтовых бригад, сложно на Халтурино, технически до Поликинская и много машин на Ленина от Луначарского до Карла Липнихта.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 20 минут. Мы продолжаем обсуждать тему, связанную с вашими друзьями. Сегодня Яна уже говорила, что там денечек связан с дружбой. Мы решили все-таки об этом немножко подумать, погадать. В общем, лучший поступок, который для тебя делал твой друг, подруга, ну, не имеет значения. Знаете, я задумался о том, как все-таки распределяется вот дружба согласно вашему возрасту. Вот ты, у тебя самый, давай, самый старый друг у тебя кто? Не в смысле, что ему там много лет, а в плане того, как...
3: Сколько дружим?
2: Да, сколько вы дружите?
3: 16.
2: Это что? У нас получается...
3: Это со школы, институт,
2: со школы еще.
3: Да.
2: Школа, институт. Угу. Я, наверное, так... Давай так, мне было, получается, во втором классе, да. Вот у меня прям три друга, они реально во втором классе. Потому что первый класс я как-то сам по себе, а потом уже, наверное, притерлись как-то там, начали...
3: Уже стая.
2: Да, да, уже мы такие волки начинающие. В общем, когда появляются вообще друзья у человека? Оказывается, в 4-5 лет у детей возникает осознанное желание иметь друга. То есть раньше ты как бы совсем корень. Ну, то есть, в 3 года вот вышел на площадку, все, со всеми дружище вообще в десна. Значит, в подростковом, именно вот в студенческом возрасте, 18-25 лет, это пик формирования крепких связей из-за долгого совместного времени. То есть, ты в школе с ними постоянно видишься, в институте или во дворе просто вы тусуетесь. Но у меня все друзья...
3: Это социализация.
2: Все двора друзья, вообще, все, вернее, все друзья двора, они, да, скороговорка, они, ну, потеряны из моей жизни. Их вообще нет, наши пути...
3: Так пришли такие ушли,
2: максимально... Нет,
3: я прям... не помню.
2: Не, я лет 10, мы вообще были прям
3: кенты. Я тоже помню, каждое лето играли, но я не помню. Они ушли тоже из моей жизни.
2: Да,
3: вообще,
2: да.
3: Буквально сезонные друзья на лето.
2: 25 лет статистика звонков и вообще активности показывает максимальное количество контактов. Но я, наверное, связываю это с тем, что вы уже, ну, в какую-то такую более взрослую жизнь выходите, и вам нужна поддержка, общение, все-таки социализация в момент, когда вы, ну, еще внутри как бы трансформируетесь. То есть уже в какую-то, наверное, взрослую жизнь. Вот такая история, оказывается. Ну, а после 30-40 лет круг общения вообще сужается для, на максимально вот 1-2 человека, которые прям дружище-дружище. Те, которые с тобой уже давно. Не приятели, а просто вот именно друзья.
3: Настоящие
2: да,
3: друзья.
2: Не те, которыми вы тусуетесь пятницу-субботу, а кто всегда с вами.
3: У нас есть сообщение. Оля нам пишет. Моя подруга всегда поздравляет меня в день рождения ровно в 12 часов ночи. Ну. Приходит с тортиками, я задуваю праздничные свечи на этом торте.
2: Да.
3: Я всегда хотела, чтобы у меня так было, но как-то не сложилось. А вот еще есть сообщение. Пишет нам Ксения. Лучший поступок подружки, когда она внезапно присылает сообщение «Ты где?». Я тут свободна, давай что-нибудь вместе там замутим, поговорим, встретимся. Или после встречи говорит, как доедешь домой, напиши.
2: Да, да, доедешь, пиши. Вот такая история. Да, мы тоже ждем ваше сообщение либо в Максе, либо в личку +7 932 020 102.5. Также ВКонтакте висит пост. В общем, мы ждем ваши сообщения. И за это мы в честь Дня города. И 303 год. 303.
3: 303.
2: Да. Старше нас.
3: Вот. Очевидные факты.
2: Примерно на 270 лет, да. Короче, именно с этим праздником мы дарим вам подарок. Это мерч Екатеринбурга. Всегда интересно, тем более это администрация Екатеринбурга вручает.
3: Да, за это благодарим.
2: Это прям оригинал. То есть это не где-то, а оригинал. Это
3: оригинал.
2: А вот нам, да, к сожалению, мы можем только дарить, а получать это уже, ну, как бы...
3: Если перепадет.
2: Не наша прерогатива, да. Но мы не расстраиваемся, тем более Полина Гагарина нам говорит о том, что драмы больше нет. Поэтому мы идем вместе с вами через 10 минут свежей истории.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:30, а значит, на студии свежие истории.
3: Виталий Гагунский, это сразу Миша говорю, тот самый Кузя из универа.
2: А, да.
3: Рассказал, какие девушки ему нравятся. Вот те, что
2: Давайте.
3: Могут покорить его сердечко. Угу. В общем, помимо самоиронии, воспитания, наличия чувства юмора, вкуса, внешности, он сказал, что ему очень важно, чтобы она не только над собой могла прикалываться, но еще и над ним. Потому что он такой, ну, как бы тоже на приколе.
2: Там поле не пахано вообще, если честно. Там столько можно... Копия не закончится в его огород.
3: Он говорит, что легкий Степ в свой адрес тоже приветствует. Недаром столько лет играл Кузю. Как раз-таки в универе.
2: Да.
3: Главное говорить, чтобы все это было приправлено любовью, а не токсичностью.
2: Окей, но что... Главное, чтобы нашел, как бы. Там,
3: ему
2: там
3: почти 50.
2: Все обсуждать. Кстати, по поводу этого очень хорошо выглядит. Вот тут...
3: Гагунский-то?
2: Да, никаких вопросов, честно, нет. Прям очень хорошо выглядит. Великолепно.
3: Я не помню, чтобы с ним были какие-то другие действительно работы в кино. Но вот помимо
2: Кузи. Их и нет.
3: Так вот они, один образ закрепился, и все.
2: Так и сколько идет универ, огромное количество лет. Он же там вообще всех историй.
3: Они уже далеко не студенты.
2: Потом у него сейчас выходит отдельная его история. Я так и не понял, это приквел или это уже как бы постфактум, после обучения. Я пытался что-то разобраться.
3: Я так поняла, что это после обучения.
2: Но как-то не понял, если честно, да, что это случилось. Ну, в общем, окей, девочки, если вы соответствуете.
3: Ну, там у него и другие запросы, если почитать.
2: Вам нравится.
3: Поэтому как бы он достаточно токсичный потенциальный партнер. Поэтому девочки...
2: для тебя. Ну, кому-то уж нравится.
3: Кому-то, девочки, да. В общем, подумайте.
2: Ну, вы всегда в этом вопросе думаете, да. Но, опять же, любовь и разум — вопрос, конечно, риторический. Но что делать? Итак, мы отправляемся дальше на прогноз погоды. Понятно, что солнце за окном, но все как-то относительно.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, пятницу, 31 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 23-27. Тепла.
1: Реклама.
0: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
1: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
0: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 40 минут мы продолжаем обсуждать взаимосвязь между вами и вашими друзьями. В данном случае, что интересного они сделали в вашей жизни, чем они отличились, что интересного вам рассказали или сделали. А я подумал о том, и вот Яна тоже говорит, а есть ли у нас какие-то звездные друзья, такие легендарные? Ну, на мой взгляд, самые легендарные друзья, кто именно с детства, это Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр. Леонардо Ди Каприо, ну, тут Лео, наверное, представлять как будто бы смысла
3: Титаник.
2: Нет. Да, а Тоби Магуайр — это первый Человек-паук, который у нас есть. Также он снимался вместе с Лео в фильме «Великолепный Гэтсби». То есть это вот два человека, которые общаются максимально часто и делают это до сих пор. А вот здесь следующая пара для меня была каким-то искренним удивлением. Это Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян. Оказывается, они учились...
3: Они помирились, что ли?
2: Нет, я в том плане, что они именно с детства как бы. А-а-а. У них, да, связь с детства еще в начальной школе. И они сидели за одной партой. В общем, это все было связано. Вот вещь, которая меня на самом деле тоже иногда ставила в ступор, а дружат ли вот эти ребята? А я именно сейчас говорю про Влада Топалова и Сережу Лазарева. Они же как бы, у них группа была, вот Смеш, которая в самом начале. И обычно все поговаривали о том, что ну, именно группа как бы эксплуатила, а на самом деле все не так. Группа появилась именно благодаря тому, что они были друзьями. Но потом дорожки как-то их разошлись, но при этом они не говорили, что они в ссоре, они не говорили о том, что у них какой-то творческий передел. Ну, просто...
3: Не комментировали.
2: Не общались, да, и не общались. Но я недавно видел, у них дуэты начались. Ну, это как бы относительно каких-то шоу-программ. Mm-hmm. Но интересно. В общем, вот я как-то так поднял такую легкую историю. Ну, а теперь к сообщениям.
3: Нам пишет Александр. Друг стал крестным моей дочери Стефани, а еще был шафером на нашей свадьбе. Дружим мы с третьего класса. Вот так вот длиной во всю жизнь, можно сказать, уже
2: нормально.
3: Даже крестным дочке стал. А еще пишет нам Олеся. Моя подруга занимается с моей дочерью математикой. Она у меня учится в 8 классе и уже активно готовится к ОГЭ, к экзаменам. А подруга работает учителем и делает совершенно это все безвозмездно.
2: Евгений нам говорит. Однажды я работал на месторождении и поругался с руководством. И, в общем, ему оттуда надо было как-то уехать, он просто звонит другу, и ему сразу говорят, я уже выехал. То есть без обсуждения более 20 лет дружат друг с другом, а сложность была в том, что это как бы закрытый объект. И получается, туда не так просто как бы, ну типа проехать, но друг договорился, вот он, нормально, выручил тебя, забрал во свояси.
3: Только что пришло сообщение очень такое трогательное, я бы сказала, моя лучшая подруга нам пишет.

0: Ну да? Да, да, и для меня это такой сюр просто. Ну, не в плане того, что я в моей жизни не было коммуникации с такими людьми, которые mm-hmm. просто вот, ну, с первого дня вместе. Но это тоже, знаете...
1: Это удивительно.
0: Да, безусловно, что это чудо, по-другому, собственно, и не сказать. Ну и чудо свершится, но только через 10 минут мы подведем итоги и скажем, кто у нас сегодня забирает мерч города Екатеринбург. Что там будет, увидите, узнаете, когда заберете. А кто победил, мы узнаем чуть позже. Ну а пока здесь вечернее шоу Джим Без правил. Иракли. Солнце внутри.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 56 минут, и за окном в центре города 27 градусов со знаком плюс, и это не может не радовать. И все-таки давайте подведем итоги и будем определять победителя. Ну, мы, конечно, немножко приврали, мы уже определили, когда у нас Лена Темникова играла, мы уже поняли, кто.
3: Ну, я напомню, что тема сегодняшнего нашего вечера звучала так. Лучший поступок, который для тебя делал твой друг или подруга.
2: Да, и поэтому мы бы хотели сегодня наградить нашу слушательницу. Это Марина. Марина как-то не захотела с нами в моменте общаться. Мы хотели ей позвонить, но она не успела отправить свой номер. В общем, Марина, мы тебя поздравляем. Надеемся, ты нас слышишь. И у нее есть своя история по этому поводу.
3: Она пишет. Моя подруга дала свое имя моей дочери. Дружим 33 года с академией.
2: Я думал, там еще дальше есть какая-то история.
3: Ну, назвала дочку так же, как подружку.
2: А что с таким разочарованием?
3: Почему? Ну, Марина, прекрасное имя.
2: Не-не-не, я в том плане, что, ну, назвала дочку. Я думал, вдруг...
3: 33 года дружим.
2: Я думал, вдруг ты расстроилась, что не Яна ее назвали, поэтому
3: нет,
2: мало ли. Да, Марина, мы тебя поздравляем, ты большая молодец, и тебе вручаются наши подарки на сегодня. Да?
3: Да, подарок — это мерч Екатеринбурга, и символика, точнее, нашего города, и за призы благодарим администрацию города Екатеринбурга.
2: Шикарно. Ну а дальше в нашей студии добро и только добро, как всегда. Ну, в общем, вы, естественно, поняли, что это трек группы «Добро». Дальше больше 100%, потому что в нашей студии гости. А кто это такие, узнаете уже в следующем часе.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. В Свердловской области дан отбой режиму беспилотной опасности. Ограничения были сняты в 15:30. В общей сложности режим угрозы БПЛА продлился более 5 часов. Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». Перекрывать дороги к дню города в Екатеринбурге начнут уже в пятницу с раннего утра. Ограничения с проездом продлятся до воскресенья 2 августа, сообщают ведомости. Так уже в пятницу с 6 утра до полуночи воскресенья закроют участок Воеводина от Малышева до проспекта Ленина. С 22 часов пятницы до 6 утра воскресенья не будет проезда по Репино от Зоологической до Светлореченской и по Светлореченской от Репино до Объездной. Также с 10 вечера пятницы и до конца празднования не будет проезда по участкам улиц в самом центре города. Кроме того, с 10 вечера пятницы перекроют движение в квартале Архангела Михаила. Пропавшую в Екатеринбурге 21-летнюю девушку нашли в Перми. Анастасия Сандарева пропала 27 июля. Родные рассказали, что она, вероятно, попала под влиянием мошенников. Ушла из дома с деньгами и украшениями. И почти сразу родителям девушки стали звонить аферисты. Говорили: «Свяжитесь с нами или получите дочь по кускам». Прислали ее фото с заклеенным пластырем ртом, рассказал отчим девушки, пишет Е1. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли Анастасию 30 июля. Ее везут домой, она жива-здорова, но в подавленном состоянии. Пока подробности неизвестны. Выставка флоксов проходит в Ботаническом саду Екатеринбурга. Она работает с полудня до 20 часов. 31 июля – последний день. Цветы разместили в большой оранжерее. В экспозиции десятки сортов флоксов, а также хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее, ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. А также консультации специалистов по уходу за растениями. Доллар 79.36, евро 90.21.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, пятницу, 31 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 23-27. Тепла.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
4: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18:07 пришло время продолжать. Кстати, нас стало чуточку больше, и у нас в студии гости, но мы хотим с ними познакомиться, потому что в преддверии Дня города, которому нашему любимому, дорогому Екатеринбургу исполняется 303 года. Такой молодой еще.
3: В рамках Дня города состоится фестиваль под названием «Горожане». И о нем нам расскажут наши гости. Это Ирина Костерина, пиар-директор Музея истории Екатеринбурга, и Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга.
2: Добрый
4: Всем
2: вечер.
4: Привет.
5: Привет.
2: Ну и начнем. Ирина, расскажите нам, что там будет, почему идти? Вопросов масса.
5: Ну, во-первых, у нас бесплатное мероприятие.
2: Ага.
3: Так, это уже.
5: Для всех горожан, да, для всех желающих. У нас будет две экскурсии, посвященные нашей реке и сети, но на них нужно записаться заранее на нашем сайте или в наших соцсетях.
2: То есть, если мы придем по факту, то можно не попасть? Или
5: ну,
2: можно?
5: Там
4: количество мест ограничено.
5: Количество участников должно быть у нас, да.
2: Итак, что будет интересного, что мы посмотрим более поподробненько, чтобы мы такие так поняли, две экскурсии у нас, если пройдемся по одной из них, что, о чем будем там говорить?
5: Про сеть и про тайны.
2: Ну, расскажите какую-нибудь тайну.
3: Да, нам тоже интересно.
2: Да.
5: Так, это лучше вам к Екатерине Калужниковой и к Надежде Стриге.
4: Слушайте, ну мы прогуляемся, понятно, что мы прогуляемся по набережной Исетии, набережным городского пруда. На самом деле мы сейчас представляем это пространство себе определенным образом, а еще буквально там несколько десятков лет назад это выглядело все иначе, по крайней мере, на рубеже 19-20 века. Допустим, в районе Динамо, ну, не было, во-первых, никакого Динамо, а туда впадала река Мельковка. И эта река еще раньше, в первой половине 19 века, была такой золотопромышленным нашим центром, потому что там порядка, по ее долине, вот этой маленькой речке, порядка 80 золотодобывающих предприятий располагалось, и, в общем, жизнь там была довольно активная на этой реке. Сейчас, конечно, такая гидрология города, она по-другому, мы ее по-другому видим. Многие реки и водные объекты убраны в трубы, в коллекторы, и мы могли бы быть маленькой Венецией, но немножко не так все пошло, да, не по тому плану, не по тому сюжету. И мы будем об этом рассказывать о том, что здесь было раньше, о том, что происходило, какие реки, какие мосты. Мосты, на самом деле, это тоже любопытная вещь, это такая связующая штука. Мы сейчас вот пересекаем сеть с одного берега на другой, и как-то вот это все у нас естественно
3: получается. Да.
4: Допустим, тот же Макаровский мост, ну, немножко он неправильно, он изначально был скорее Симановским мостом, а до этого даже Ивановским его называли мостом. Это был наплавной мост, да, и мосты не всегда работали. Допустим, во время паводков их вполне могли как бы разводить, что называется. Поэтому вот еще раз, это такая очень важная история городская, которую, мне кажется, стоит услышать. То же самое и если мы прогуляемся, если кто-то сочтет необходимым прогуляться вниз по Исети, соответственно, мы пройдем по Каменному мосту, это 40-е годы 19 века, мы дойдем до Царского моста, и тоже объясним, почему он царский вдруг у нас стал. В общем, это тоже довольно такая любопытная история, тем более, что в той части город начал развиваться за пределами крепостной стены, которую воздвигал Дегенин. Он начал развиваться практически одновременно с городом, и были так называемые свободы, банная свобода, это там примерно сейчас, где у нас офис РМК, и свобода купеческая, это там, где сейчас полпредство примерно у нас располагается. Ну, в общем, на каждом сантиметре нашего любимого города есть своя отдельная история, посвященная как бы разным феноменам его развития, и вот обо всем об этом пойдет речь в рамках экскурсионной программы.
2: А я так правильно понимаю, что это с посещением вот этих историй?
3: Конечно, с обходом всех этих мест.
4: Это пешеходная экскурсия, да. Поэтому с посещением. Старт будет дан Первая экскурсия вверх по течению пойдет у нас в 13.00, а вниз по течению в 14.00, и старт будет от водонапорной башни. Это филиал Музея истории Екатеринбурга, такая наша ласточка, звездочка, и самый, наверное, фотогеничный объект на плотинке.
3: А вот мне интересно, деток с собой можно взять?
4: Нужно взять с собой деток.
3: Нужно?
4: Конечно, потому что Музей истории Екатеринбурга — это организация, которая, в общем-то, специализируется во многом на работе с детьми, и у нас есть на разные наши программы, Екатеринбурговедение, время открытия, ну, в общем, много чего есть. Дети, как это, наш профиль, в общем, берите, мы с удовольствием, значит, их тоже погрузим в историю.
3: Давайте еще раз продублируем, где, когда и во сколько.
4: Еще раз, если вы хотите соприкоснуться с экскурсионной программой, то начало ее в 13.00 от водонапорной башни. Это мы пойдем вверх по течению, да, то есть как бы выйдем на набережную, на Тарасовскую набережную городского пруда, пройдемся мимо как раз усадьбы Тарасова, не то, мимо дома Семастьянова, мимо усадьбы Тарасова, сейчас это резиденция губернатора, и уйдем туда в сторону Мельковки, Динамо и Макаровского моста. Значит, а экскурсия вниз по течению реки Исети, она тоже от водонапорной башни, но на часик попозже, в 14.00, и мы прогуляемся вот Каменный, Царский мост, вот туда мы уйдем.
2: Вот у нас будет такая кардио-история,
3: ребят. Берите удобную обувь.
2: Все, да, соединим в одно, знаете, движение. Но через 10 минут мы продолжим наше общение и уже поговорим о становлении нашего города, как появился Екатеринбург. Ну и тут, знаете, прям вот под стать Люся Чеботина «Пока плакал Голливуд».

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: Вот они, самые загруженные магистрали Екатеринбурга. На коих сообщается из Яндекс.Карты. Голубахинская проезжает, Мурзинская до укромного переулка Якат, от реки Березовка до Высоцкого и от садов до дороги на Медный, Донбасская Бебеля. От Никольского переулка до Таватуйска, тормознем в базовом переулке от станции Пионерская до Кольцовского тракта. Космонавтов стоит от машиностроителей до фронтовых бригад, Халтурина от Технической до Полихинской, Ленина от Ланчарского до Карла Липнихта, Шевская от Тепличной до Космонавтов.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Продолжаем прогулку по Екатеринбургу, вернее, по истории Екатеринбурга. Но прежде чем это сделать, у нас еще осталось пара вопросов про фестиваль «Горожане». И мы хотим еще раз представить, кто же у нас сегодня в гостях, освежить вашу память.
3: Это Ирина Костерина, пиар-директор Музея истории Екатеринбурга, и Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга. Мы уже сказали про экскурсии, которые нас ждут на этом фестивале, но, оказывается, это еще не все. Еще
2: да,
3: много
2: несколько
3: всего
2: локаций
3: интересного.
2: Получается.
3: Да.
4: У нас получается еще лекционная программа очень хорошая.
2: Чуть-чуть поближе, Ирина, к микрофону.
4: У нас получается еще очень хорошая лекционная программа. Будет. Она называется «Кто мы?» и
3: откуда мы идем?
4: И куда мы едем, потому что одна из лекций будет посвящена метро. Она стартует в 11:30.
2: А там будет рассказываться, когда новая ветка? Ну,
4: будет. Мы, конечно, можем пофантазировать на эту тему.
2: Хотя бы так.
4: Но мы Музей истории Екатеринбурга, мы изучаем прошлое и настоящее. А будущее мы можем только предположить.
2: Ну, раскинем на картах.
4: На самом деле, это детское мероприятие. Квиз-викторина. То есть наш гид-экскурсовод Елена Старикова, которая у нас водит обычно очень популярные экскурсии по метрополитену, будет с детьми обсуждать, как устроен метрополитен.
2: Так.
4: И какие-то его тайны.
2: А есть какая-нибудь тайна?
4: Знаете, ну, например, почему ступеньки едут быстрее, чем перила? Или наоборот.
2: Да-да-да.
4: Или наоборот.
2: Перила быстрее получается.
4: Когда я писала анонс, я у нее спрашивала, о чем она будет рассказывать. И она вот говорит, например, почему там что-то из этого едет быстрее, а что-то медленнее. Я не помню, что конкретно.
2: Ну вот, хотите узнать ответ, можете прийти.
3: Да. Дети обычно такие вопросы задают.
2: Или, Игорь, вы знаете ответ на этот вопрос?
5: Слушайте, у нас на самом деле любопытная история с метро. Как вообще появилась эта идея? Она появилась в 1967 году, когда в городе родился миллионный житель, и городские власти тогда уже задумались о том, что городу предстоит транспортный коллапс. Проходили такие в мэрии, горсовете обсуждения, когда реально обсуждали то, что улица Челюскинцев, Якова Свердлова встанет в пробках. То есть они уже в 60-х, 70-х предвидели это. Сейчас это кажется, что ну, абсолютно нереально, но вот все начиналось именно тогда.
2: Вот, появилось метро. Так, Ирина, еще какая-то одна локация есть, помимо обсуждения и квиза.
4: У нас еще вторая лекция будет. Собственно, когда начались в Екатеринбурге празднования Дня города, и расскажет про это ученый-секретарь Музея истории Евгений Бурденков.
2: И когда же у нас началось?
5: В 58-м году, причем эта история, вообще определили исторический день рождения города. Его определяли целый год на страницах издания «Вечерний Свердловск». Тогда только молоденькая совершенно газета, годика еще не было. И вот на этих страницах развернулась бурная дискуссия, когда все-таки день рождения города исторически.
2: Значит, а в смысле, там споры? Ну, то есть
5: да,
2: печатались
5: споры,
2: какие-то.
5: Потому что первая идея ее. Василий Никитич Татищев изложил буквально в январе 1721 года, поэтому теоретически эта дата может быть. Ну, и еще целый набор дат. Но, в общем, в итоге сошлись к ныне принятому варианту, что с пробного пуска кричных молотов, который прошел 18 ноября 1723 года. Но до, вот, до 58 года это все как бы было в тумане и не очень определено. А, собственно, советская такая, ну, традиция праздновать в августе, она зародилась в советский период, поздний советский период, это 1987 год, и тогда, значит, легенда была такая, в ноябре уже довольно холодно праздновать, погода такая плохая, ну, поэтому давайте на более теплый период перенесем, и перенесли на третьи выходные августа. Но перед этим такие массированные обсуждения тоже в СМИ и в трудовых коллективах всем городом собирали программу празднования Дня города. Оттуда у нас куча мероприятий, автопробеги, фестивали
4: свадьба.
5: Цветов, городская свадьба. Вот это все тогда родилось. То есть, ну вот об этом Женя Бурденков тоже будет рассказывать.
2: Так, ну мы вот об этом, как вообще раньше праздновали, и вот это более детально мы поговорим в следующем
3: сейчас
2: выходе,
3: да.
2: А сейчас про фестиваль. Вот, возвращаясь к Ирине, там еще у вас какие-то, мы знаем...
3: Можно почувствовать себя археологом.
4: Можно,
2: да.
4: Семьи очень идеально будет такое времяпровождение. Ага. Можно будет прямо в центре города поучаствовать в археологических раскопках.
2: Прям пока Покопать?
4: Прям покопать, да. И там будут реплики предметов, которые найдены на настоящих раскопках.
2: В Екатеринбурге?
6: Всякие косточки.
4: Конечно, в Екатеринбурге.
2: Косточки?
4: Ну а что?
2: Это он скажет, бриллианты там, что
4: ли? На самом деле, скорее не косточки, а черепки, в смысле не головушки, а какие-то осколочки посуды или керамических изделий. А вы думали, мы черепушку?
6: Да.
2: Ну это Яна, она
6: сразу такие мысли
2: профилируется на этом. Она всегда рекомендует всем идти на фильмы ужасов. Вот да. Если бы там можно было бы вот это покопать, мы, безусловно,
5: мы
2: это сделали.
5: Мы учтем ваши пожелания.
2: Хорошо, когда можно прийти, собственно, где тоже записаться, интересно, если
4: там
2: кто-то захотел?
4: Там свободный вход с 12 до 6.
6: И, кстати, лекции тоже, да?
4: Лекции тоже.
5: Это будет, ну, если вы представляете, это будет в историческом сквере, вход со стороны Малышева, вот там, где у нас музей архитектуры и дизайна, прямо между ним и нашей коллекции станков и индустриального оборудования будет устроены два павильона, один лекционный, другой вот, собственно, археологический раскоп, он будет под таким слоганом «История под ногами, город глазами археолога».
2: Поэтому, если вы хотите стать частью этих раскопок, мы вас, безусловно, ждем. Ну а в следующем выходе уже поговорим о том, как все-таки праздновали День города, когда он начинался, что интересного там было. Ну а впереди в гости музыкальные, к нам зашел Джонни, помню, вот мы тоже помним, поэтому будем сейчас об этом рассказывать.

0: Только с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: Тирта Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Лето в разгаре. А цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
5: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
6: Телефон рекламной службы Jam.fm.
7: 235-0905. Jam.fm. Прогноз погоды на Jam.fm.
8: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра пятницу, 31 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 23-27. Тепла.
7: Реклама.
9: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
10: Здравствуйте, Селосео.
9: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
10: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
7: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
5: О, сервис Торг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.
7: We'll be right back.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 41 минута, в центре города 27 градусов со знаком плюс, и это не может не радовать, но и мы продолжаем путешествовать по истории города Екатеринбург.
3: И у нас в гостях Ирина Костерина, пиар-директор Музея истории Екатеринбурга, и Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга. И вот сразу хочется спросить, как же появился на свет Екатеринбург, как он родился?
4: На самом деле, рождение Екатеринбурга имеет еще и колоссальную предысторию. Начнем с того, что люди сюда пришли 9 тысяч лет назад, в эпоху мезолита, поселились на берегах реки Исети. А что касается русского такого освоения этих мест, то первое поселение на территории города, оно зафиксировано в 1681-1683 году. И, как это, догадайтесь, кто это? Это на самом деле деревенька Иктус, которая сейчас известна как Уктус. Именно там первое поселение, там первое предприятие, первый железоделательный завод, который построил первый посланец Петра I на Урал, это глава сибирского приказа Андрей Винниус. Значит, запустили этот завод в 1704 году. Соответственно, Василий Никитич Татищев, он из Кунгура, ну, будучи посланным Яковом Брюсом и Берг-коллеги, он приезжает сначала совсем не сюда, не на Уктус даже, он приезжает сначала в Кунгур, разбирается там с коллизией из-за вставшего и не выпускающего продукцию медеплавильного завода, и потом оттуда перебрасывает им же заведенное управление казенных заводов, он перебрасывает сюда на Уктус, переезжает в самом конце 1720 года, и буквально за 2 недели, что на самом деле феноменально и раскрывает его как гениального управленца, разбирается в местных делах и решает, что нет, вот этот завод Уктус, он слишком маломощный, мы будем строить здесь супер-гигант по тем временам, такой как бы Уралмаш, я бы сказал, завод заводов начала 18 века, он проектирует, начинает проектировать завод вверх по реке Исети, тот, который сейчас мы представляем как исторический сквер или плотинка. Мыслил он его действительно как супермощное предприятие, и даже начал реализовывать, но из-за, значит, коллизии, из-за противоречий с Демидовыми он был отозван, фактически попал под следствие, и на его место был направлен руководитель Аланецкими заводами, это под Петрозавод.

0: как это сказать-то, обогатил или укрупнил. То есть, если Василий Никитич Татищев предполагал строить только завод, то Генин добавляет к этому плану еще и строительство крепости. Значит, и это как бы иной уже статус этого места, этого поселения, потому что все-таки это завод-крепость, сразу же с претензией, ну, на некую центральную управленческую роль в том числе. Более того, Екатеринбург первых лет, он выглядел, он очень сильно отличался от всех, ну, как бы иных населенных пунктов здесь, в Уральской тайге.
1: А это с чем связано было?
0: А это было связано с тем, что он, видимо, уже тогда его как бы родоначальники воспринимали его как некую, некое особое место с особым статусом, потому что город имел абсолютно такой европейский стиль. Даже основная его архитектура была, была выполнена в фахверке. То есть вот, значит, деревянный конструктив, заполненный глиной, кирпичом и так далее. То есть это то, что мы, наверное, привыкли видеть в Европе. Вот первые корпуса заводские, они были у нас фахверковые. Более того, его планировка абсолютно четкая, такая, значит, перпендикулярно пересекающиеся улицы. Сама крепость — это не традиционный кремль, ну, неважно уж, деревянный или кирпичный, это современные по той поре земляные как бы сооружения. Короче говоря, этот город был явно на особенности. И
2: уже отличался тогда.
0: Он уже сильно отличался тогда.
1: Семечку, да, посадили в моменте.
0: И более того, даже внутренний как бы распорядок жизни в нем, он тоже сильно отличался. Дегенин все-таки был как бы немцем, поэтому здесь все было упорядочено и подчинено логике основного, то есть металлургического производства. И, собственно, вот эту свою роль, некую миссию, да, Екатеринбург, на мой взгляд, продолжает нести и сейчас. Понятно, что город пережил несколько, так сказать, этапов своего становления, но уже к концу 18 века роль как бы железоделательного, первоначальная роль такая железоделательного производства, она падает, а на ее место становится иное производство, это Екатеринбургский монетный двор. Значит, ну, начиная с того, что в Екатеринбурге едва ли тоже, опять же, не единственном городе той поры начали производить собственную монету. Это медные платы, так называемые, которые выпускались на протяжении короткого периода, 1725 примерно году, полтора года. Но вот эти медные платы, они дали основание как раз монетному двору. И, повторюсь, он к концу 18 века, это предприятие выпускало примерно 80% медной монеты всей Российской империи. И это было очень высокотехнологичное предприятие. Фактически мы бы могли сказать сейчас, что до как минимум середины 19 века это такое предприятие градообразующее. Совокупно на самом предприятии и всех его как это, дочерних и вспомогательных производствах трудилось около 4000 человек. При этом сам население всего города, ну вот на момент, допустим, Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки, это 36 тысяч человек. Ну, понимаем, да, соотношение. А еще один феномен городской, без сомнения, это Екатеринбургская граница. Фабрика. Вот 26 июля мы отмечали 300-летие камнерезного дела на Урале, и наша гранильная фабрика – это такой как бы имперский символ, который, в общем-то, имел свое развитие и продолжение в советский период.
1: Ну и уже, знаете, через 10 минут, вот, немножко познакомились, ты же спросил.
2: С историей
1: как
2: города.
1: Родился.
2: Как родился ЕКБшечка.
1: Согласен, да, у Лунтика история чуть-чуть попроще, чем у Екатеринбурга, вопросов нет. Ну а через 10 минут мы все-таки поговорим про современный Екатеринбург, переименование, чем сейчас живет город, ну и какие, конечно, перспективы на будущее. Ну а пока давайте легкое танцевальное кардио у нас в студии.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 55 минут. Продолжаем гулять по истории Екатеринбурга.
3: У нас в гостях Ирина Костерина, пиар-директор Музея истории Екатеринбурга, и Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга.
2: Да, прежде чем поговорить про современный Екатеринбург, еще хотелось бы вспомнить Свердловский, вот этапы переименования туда, потом обратно.
3: Сюда?
2: Да, потому что меня с родителями разделяет, ну, как бы вот этот формат, что они говорят, мы поехали в Свердловск, а я уже еду в Екатеринбург. Вот момент переименования, да.
4: Но если бы были у вас, может быть, прабабушки, живы, то они бы как раз употребляли Екатеринбург, потому что Екатеринбург был рожден с таким именем, и это история советского переименования в честь Якова Михайловича Свердлова, в честь фактически первого руководителя советского государства, но это на самом деле история, родившаяся в 1924 году, и связана она вот с чем, как бы формировался новый такой пантеон советских звезд, былинных героев, и Яков Михайлович Свердлов, конечно, идеально подходил на эту роль. Он не был ни троцкистом, ни уклонистом, он погиб скончался в 1919 году. Еще раз повторюсь, был таким первым фактически, ну, по своей должности, первым руководителем советского государства, и в Екатеринбурге в период революционных событий 1905-1907 годов, период первой русской революции, фактически, ну, руководил таким, как бы, большевистским движением, подпольной школы агитаторов, много чего тут делал, в общем, возглавлял. Поэтому подходил он на статут, как бы, наименователя города, и это было сделано. Но в 91-м году, понятно, что пришла иная парадигма. Музей истории Екатеринбурга, кстати, который мы представляем, когда-то был и рожден в 1940 году как мемориальный музей Якова Михайловича Свердлова. Но вот в период перестройки, значит, у нас были прямые эфиры, прямые телефонные линии, на которых музейщики объясняли вот эту меняющуюся канву, да, меняющееся отношение к истории. Короче говоря, в 91-м году переименовали. В этом же году переименовался Музей истории города, он стал музеем политической истории Урала. Ну, а мы современное имя обрели как музей в 95-м году.
2: А вот ну, в день сегодняшний, вот вкратце, у нас осталась там последняя минута. Да. Чем живет вот современный Екатеринбург? Мы тут с Яной солидарны в этом вопросе. На ваш взгляд?
4: На мой взгляд, Екатеринбург живет ну, в культурной сфере огромным количеством проектов, фестивалей и созданием такой бесшовной, как бы я сказал, культурной среды. И в каком-то моменте он все равно живет так, немножко не по шаблону. Да? Мы вот привыкли так что-то делать свое. Сейчас, на мой взгляд, один из ключевых моментов ключевых вопросов – это новое переосмысление центра города и исторического сквера, потому что эта площадка была рождена к 250-летию Екатеринбурга, и 50 лет вот эти смыслы такого апофеоза советского Свердловска несла, но как будто бы прошло время, и теперь необходимо вернуться к обсуждению новой его модели, может быть, какой-то реконструкции, смысловой прежде всего. Поэтому вот в культурной сфере, мне кажется, это один из таких ключевых моментов на ближайшие там, ну, пару лет как минимум.
2: Ну и, конечно, под финал нашего эфира мы еще раз представим наших гостей.
3: Да, я напомню, что у нас сегодня в гостях были Ирина Костерина, пиар-директор Музея истории Екатеринбурга, и Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга. Большое спасибо, что сегодня пришли к нам в гости.
2: Да, и мы хотим тоже вам еще рассказать, с вами все эти два часа был Миш Киселев.
3: И Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов-экстремистов. Данные с его именем содержатся в списке физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности. ФСБ обвинила Дурова в нарушении российского законодательства, а администрацию Telegram в том, что не были удалены каналы, чаты, боты, которые используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями. Мэр Кушвы, над которой месяц назад пронесся смерч, ушел в отставку. Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин принял решение покинуть пост по собственному желанию. Слепухин руководил округом с 2013 года. Напомню, мощный ураган прошел по Кушве и ее окрестностям вечером 22 июня. Стихия повредила более 130 домов, 25 автомобилей. Губернатор Денис Паслер пообещал, что жилье кушвинцев будет восстанавливаться за счет бюджета. Напомню, за последние две недели в отставку ушли еще два мэра. Глава Первоуральска Игорь Кабец и глава Невьянска Александр Берчук. В преддверии Дня города в Екатеринбурге региональный оператор спецавтобазы переходит на усиленный режим работы. На площадках установят более 100 дополнительных контейнеров и биотуалетов. После праздника весь мусор оперативно вывезут, но отдыхающих просят соблюдать чистоту. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» будет проходить в Екатеринбурге на Палатинке с 31 июля по 2 августа в Уральском центре развития дизайна. Более 130 участников из разных городов страны привезут свои изделия. Это посуда, предметы декора из керамики, деревянные доски, мебель, украшения из различных материалов, кожаные сумки, игрушки и тысячи других вещей. Будет организована и гастрономическая площадка с фермерскими сырами, медом, рыбными деликатесами и так далее. В рамках фестиваля пройдут семейные мастер-классы и творческие площадки. Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области сегодня и завтра. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. По прогнозам Росгидромета, жара уйдет из региона к выходным. В день города будет днем плюс 22 градуса и дождь. Ежедневные дожди ожидаются до среды, 5 августа, но при этом будет тепло днем до плюс 25 градусов. Доллар 79.36, евро 90.21.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра пятницу, 31 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 23-27. Тепла.
5: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Если он для нее краш, для него получается краших. Не лето и Клава Кока на Jam FM с историей от любви на ненависти, что называется. Ну а я с теми, кто нам в будущем составит совсем скоро компанию. Только хорошая музыка на Jam FM. Максим на подходе, затем Дим Билан. А прямо сейчас Бибер Экс и Файндлесс на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на «Джем-ФМ».
6: Привет! У Ирины Шейк новый роман. Сейчас в сети активно обсуждают новый предполагаемый роман модели. Потенциальным избранником стал баскетболист Девин Букер. По информации инсайдеров, пара познакомилась несколько месяцев назад. Источники поделились. Цитирую. «Они очень и очень нравятся друг другу». Как пишет Супер, на фоне стремительного развития отношений Ирина продолжает активно сниматься для крупных брендов и участвовать в модных показах, а Девин Букер сосредоточен на спортивной карьере. Несмотря на плотные графики, пара находит время для романтических свиданий. Но звезды пока что никак не комментировали свои отношения. Отмечу, что до этого Девин встречался с другой немалоизвестной моделью – 30-летней Кендалл Дженнер. Ну а мы ждем официального подтверждения. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
5: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
7: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, пятницу, 31 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 23-27 тепла. Также завтра в Риже Краснотуринской резде переменная, тоже возможен дождь до плюс 26.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
8: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административной или уголовной ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура его объявления в международный розыск. Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Александру Риверуку, одному из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Через несколько дней после избиения член-корреспондент Российской академии наук скончался в больнице. Александра Риверука, которого задержали после смерти ученого, отправили в СИЗО до 26 сентября, сообщает ЕДИН. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были 3 фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». Выставка флоксов проходит в Ботаническом саду Екатеринбурга. Она работает с полудня до 20 часов. 31 июля – последний день. Цветы разместили в большой оранжерее. В экспозиции десятки сортов флоксов, а также хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее, ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. А также консультации специалистов по уходу за растениями. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствуют требованиям более 94% магистралей, пишет РИА со ссылкой на данные статистики. Второе место занял Севастополь в 90%. На третьем месте Курская область 89,5%. Далее в списке Мариэл, Брянская область. Во вторую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Саратовская область, Мурманская, Калининградская, Удмуртия и Хакасия. В них соответствуют требованиям от 86% до 88% дорог. В целом по стране хорошими можно считать 75% дорог федерального и регионального значения. Доллар 79.36, евро 90.21.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, пятницу, 31 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 23-27. Тепла.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анастасия Волочкова решилась на пересадку бровей. Балерина вновь удивила своих поклонников. Она заявила, что совсем скоро сделает себе пересадку бровей. А все из-за визита к специалисту, которая рассказала ей об этой чудо-процедуре. Волочкова прокомментировала: «Встреча с прекрасной Джамилей в ее клинике по бровям меня восхитила. Я согласилась на ее технологию по пересадке волосков на брови из своих волос с головы. Это безоперационная процедура. Все только после Мальдив». Как пишет Супер, Волочкова имела в виду, что пересадка запланирована на дату после отдыха. Вероятно, Анастасия только планирует сделать процедуру и еще успеет продемонстрировать преображение фанатам. К слову, поклонники захейтили балерину. Они считают, что ей попросту больше некуда девать деньги. Вот и сама придумывает то, в чем в принципе не нуждается. Частично соглашусь с этим мнением. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервистор» кафе китайской кухни «Шангри-Ла». На завтра пятницу, 31 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 23-27. Тепла. Также завтра в Первоуральске плюс Комтуринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 26.
1: Реклама.
4: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки, два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
1: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
6: Мои «Шангри-ла». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: прогноз погоды на JamFM.
1: На завтра, пятницу, 31 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 23-27 тепла. Также завтра в Риже-Краснодуринской резде переменная, тоже возможен дождь до плюс 26.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Роза Сибитова высказалась о тяге Дмитрия Деброва к молодым женщинам. Сваха прокомментировала громкий развод Дмитрия Деброва, который год назад расстался с женой после 16 лет брака. Она не стала осуждать телеведущего за его тягу к молодым женщинам, но выразила ему искреннее сочувствие. Роза прокомментировала, цитирую, «Мне его просто чисто по-человечески жалко. Он опять выбирает молодых. Ему этого хочется, но уже просто нет ни сил, ни возможностей. Наверное, нужно вспомнить про возраст, принять, что уже не все ты можешь себе позволить». Телеведущая пояснила, что долгий союз между партнерами с большой разницей в возрасте возможен лишь при условии стабильных договоренностей и взаимного удовлетворения потребностей обоих. Она также обратила внимание на то, что разница поколений неизбежно влечет за собой расхождение во взглядах. А ведь и правда, телеведущий был женат 4 раза. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 31 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 23-27, тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринское Сбестье тоже переменная, возможен дождь до плюс 26.
2: Jam.fm. 102.5.
3: Jam.fm. В коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами. Воздух полной грудью. Беличий хвост, промелькнувший среди ветвей. И тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
2: Джем FM.
3: 102.5.
2: Джем.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем FM.
6: Привет! Константин Ивлев и его жена помирились после серьезного кризиса в отношениях. Известный шеф-повар и его жена Валерия решили дать своим отношениям второй шанс после серьезного кризиса и нескольких месяцев разлуки. Супруги снова вместе и признались, что хотят сохранить семью. Как рассказала пара в интервью, проблемы в отношениях начались во время ремонта. Бытовые трудности и накопившиеся обиды привели к постоянным конфликтам. Сам шеф-повар признался, что в нем в тот период проснулся характер адского шефа. Он стал особенно придирчиво относиться к строительным недочетам, что только усиливало напряжение в семье. В какой-то момент супруги решили разъехаться. Инициатором расставания стала Валерия. Сам Ивлев надеялся на воссоединение. По его признанию, он даже загадал желание на Новый год, на возвращение своей семьи. И вот это искреннее желание сбылось. Очень рады. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 31 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 17, завтра днем 23-27. Тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 102.5 Jam FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: 102.5 Джем FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: 102.5. Джем
1: FM. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

довозил меня и пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.